0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Ковалев.
3: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
2: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
4: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
5: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
2: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
6: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
2: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
7: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
2: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
8: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
2: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
10: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет. Инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
1: Главные новости дня.
11: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
11: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация help, ситуация сос.
11: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
14: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
11: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
15: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
11: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
16: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
11: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
17: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация проблемно заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу денацификации, мы решаем задачу освобождения. А с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 2016 году брусиловские правовые выводы из строя из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт внутренний дал трещину, и в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку, это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию, это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только, никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
19: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрона-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России, а немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
18: Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о новых методичках из Кремля.
19: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен. Чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
20: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
2: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
21: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
2: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
22: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
2: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
23: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
2: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
19: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» Возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
18: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
0: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
18: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
3: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
5: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
2: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
24: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
2: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
25: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз. Смотри, вот он.
2: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
2: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
8: В Перу зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас охлое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот эти армусско-иранские ближневосточные дела.
7: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
10: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну, я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать, потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали, мы боимся выходить на митинги, мы боимся что-то говорить, мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело. У меня просто нет сил уже.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня
11: астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечность. Сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст. Текст у нас Луна убывающая находится в знаке Близнецов, и здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок, и проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня, здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. У нас в сумме 20-ка, 2 плюс 0, 2-ка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы, 2-ка, под покровительством сердечности влюбленных, 6-й месяц. А это означает, что глобальная чистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи, вот прям кожа чувствует, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в Близнецах, и сделает этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни, сплетен и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в Близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой. Принимайте, друзья, благодарите. Ну и, конечно же, берегите себя.
9: Красный карлик на радио Лента.
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественное природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна Тейваз в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство. Это день про честность перед самим собой, а не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственном действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый Тейваз может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день, это дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу. И еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутый Тейваз напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
16: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап — это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
15: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
17: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках. На них бензин есть, на них бензин привозится, в принципе, регулярно. И, пожалуйста, есть такие адреса, вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь Краснодар, чтобы купить там топливо, я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону Крымской, в сторону Краснодара. Столько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
15: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
19: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
22: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
21: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
0: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
21: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
3: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60% до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
21: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
4: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
21: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
5: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
21: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории»,

года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям. Потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда...

0: Да, долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
3: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство, ну, довольно много денег давало на, как бы, улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а на хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
2: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
4: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
2: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. А математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится, еще эта дыра.
2: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
7: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют от детей. Конечно, мы матеря будем переживать. А как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали нам их? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
1: Главные новости дня.
2: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало по НПЗ.
8: Давай еще,
2: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
9: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
2: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
10: Все, Раз, два, четыре этажа.
2: Как минимум 3 очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
9: Вот. Вон он туда приземлился.
2: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. 3-й очаг возгорания, предположительно, на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
11: Пизда.
2: Завод «Танека» – современный, высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
12: Это, блядь, которые там вот эти дроны, так, ну в этой, они там, блядь, в натуре, говна, блядь, что ли, они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будет, потом подумают. Налоги на всю скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
2: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
8: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
0: Учим китайский вместе.
11: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите? И еще раз вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
13: И третий раз.
0: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
14: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами БПЛА, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают. Связаны с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там в дома, то же самое. То есть если раньше как-то ну, можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Ну, и если даже сравнивать там, с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолеты самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас такой достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но В общем, настроение у всех, хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Татарова, мы здесь, там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому так сборы идут не быстро. Да и если у нас больше 1000 заявок в почту, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то. Что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать. Можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. да, что-то может сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорю. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-З». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
18: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-З» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
19: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
19: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК, за ЖКХ, там, а что там 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка выходит.
2: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
21: Подъезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
20: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
3: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на две трети. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
20: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
4: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
20: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
20: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
24: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые, выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные, на фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те делюди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это, как бы сказать, я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
23: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
24: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрод. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
23: «Синяя Z-борода» про иллюзии братских и дружественных народов.
24: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко — это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимный свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский — прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
7: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь — это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
20: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
9: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
20: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
10: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок «Развожаева», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
20: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
12: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
20: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
23: Военкор канал Архангел спецназа про новые удары по России.
24: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
23: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
0: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
23: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
6: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
11: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. В том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
13: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
11: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
25: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов? Как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности 100 тысяч тонн.
11: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
1: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны. Не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете хер не в***ться. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они, когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
22: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель, и она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
15: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
14: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
15: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
14: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
15: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
14: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
15: Угу.
14: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
15: Да, да.
14: А сейчас эта трасса практически парализованная.
15: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
14: Давай.
15: Что значит парализовано? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
14: Все верно.
15: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
14: В режиме радиомолчания.
15: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
14: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
15: Невидимая стена.
14: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
15: То есть водители просто боятся?
14: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
15: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
14: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
15: И что там?
14: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
15: Но это можно понять.
14: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
15: О да, страховщики свой процент не упустят.
14: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потеря современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
15: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
14: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
15: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
14: Ты про ночные рейсы?
15: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
14: Те самые знаменитые РЭП.
15: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
14: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
15: Это которые с управлением от первого лица?
14: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
15: 100 километров?
14: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
15: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
14: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
15: И в безлунную ночь.
14: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
15: А если в лесополосу спрятаться?
14: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
15: Стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
14: Давай.
15: Возвращаясь к системам РЭП. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
14: Это правда.
15: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
14: Угу.
15: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
14: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
15: Прямо на самом дроне?
14: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭП.
15: То есть помехи уже идут.
14: Да. Но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
15: Подожди. То есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭП полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
14: Нет, не падает.
15: Он продолжает лететь к цели?
14: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
15: Фантастика.
14: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
15: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
14: О, да.
15: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭП, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
14: Которая стоит сущие копейки.
15: Копейки? по сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 миллион, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
14: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешок, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
15: Водители пытаются найти обходные пути.
14: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
15: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
14: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста

0: к военной логистике еще со времен 19 века.
1: Согласна. Поезда — это серьезно.
0: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
1: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
0: А почему?
1: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
0: А без электричества электровоз никуда не поедет.
1: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. Поезда встают намертво.
0: Но ведь существуют тепловозы. Дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
1: Существуют. И они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
0: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
1: Да. Вычисляют слабое место и бьют туда.
0: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
1: Давай, что у тебя?
0: Вся эта сухопутная логистика – это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
1: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
0: То есть бьют со всех сторон?
1: Да, снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
0: Логично.
1: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
0: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
1: Да, это были титанические затраты ресурсов.
0: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
1: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
0: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
1: Угу.
0: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
1: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
0: Стоит задуматься об исторических параллелях.
1: Каких, например?
0: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
1: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.

0: и черный рынок.
1: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
0: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
1: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
0: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
1: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
4: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
3: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
5: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
3: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. В Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
6: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
3: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
7: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
3: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпокский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
8: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
3: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги. Это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан – работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей – меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают, власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника. Это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
10: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
10: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
13: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
10: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
14: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
10: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
15: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
10: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
16: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
17: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
18: Нет, не буду.
17: Почему?
18: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
17: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. А власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
19: Нет.
17: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
17: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
20: Вряд ли.
17: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
17: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у «Единой России» результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
2: Криминальные новости.
22: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Сай Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей. На территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозваные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
16: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
0: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река, живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. В воду, которую пьет Москва. В воду, которую пью я. В воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них, и я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода – достояние всей страны, а его просто засыпает. Баржи за баржи, ночь, каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами на этот берег, который убивает у меня за окном, на деревья, которые задыхаются, на Клязьму, в которой скоро нельзя будет даже утонуть. Только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву, в московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда, это ваша вода тоже. Я не юрист, я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого, мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно, пока наша река еще жива.
2: Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
1: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
3: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
4: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
23: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
3: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
5: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
3: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
6: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
3: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
7: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
3: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
24: Ванься.
8: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
24: Ванься.
8: И третий раз.
24: Ванься.
8: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
26: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено. Ну и что? Как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно. И просто останавливается работа во всех сферах. Там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают. Вот уже приходят дальние подачи. Везите меня на ЖД вокзал. Срочно, срочно ЖД вокзал. Утром все. Это как закон. Закон жизни.
25: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
27: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
28: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наблевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел из перехода, тут уже сшибает вонище. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у Политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбондом и натыкали. Это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет. Просто натыкали пенопласт, пеноплекс, тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот везде только плохое, а что в этом хорошего? Засыпали все, площадь вот этой щебенкой пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
27: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
9: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
10: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
11: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
12: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
3: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
10: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
3: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
13: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят, у нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
3: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
14: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
3: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
15: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
3: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
1: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
3: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
17: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок разважаемый, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
3: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
18: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
3: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерства пытаются договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
4: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
0: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
4: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
0: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
4: А на самом деле
0: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
4: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
0: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
4: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
0: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
4: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
0: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
4: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
0: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
4: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
0: Именно так.
4: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
0: Угу.
4: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
0: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
4: В смысле?
0: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
4: 37%?
0: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
4: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
0: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
4: И они могут позволить себе торговать в убыток?
0: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
4: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
0: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
4: Ну, закрывается, наверное.
0: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
4: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
0: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
4: Ну, потребление же огромное.
0: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
4: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
0: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
4: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
0: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
4: Жесть. А заправки?
0: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
4: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
0: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
4: О, это же одна из главных транспортных артерий.
0: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
4: Да ладно?
0: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
4: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
0: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
4: В чем же?
0: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
4: Скорые помощи? Пожарные?
0: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
4: И что они делали?
0: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
4: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
0: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
4: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
0: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
4: А они потребляют огромное количество дизеля.
0: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
4: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
0: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
4: Транспорт.

0: Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
1: Угу. А мегаполисы?
0: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
1: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
0: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
1: Страшно звучит.
0: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
1: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
0: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
1: Это когда развитие останавливается?
0: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
1: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
0: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
1: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
0: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
1: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
0: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
1: Угу.
0: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
1: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
0: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
1: А сроки восстановления мощностей?
0: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
1: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
0: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
1: Интересная мысль.
0: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
1: Не теперь все меняется.
0: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
1: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все.

0: на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Ковалев.
2: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
1: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
3: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
4: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
1: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
5: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
1: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
6: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
1: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
7: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
1: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
9: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет, инвестиционная процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат, и инфляция-то падает.
0: Главные новости дня.
1: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
1: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
1: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
12: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
1: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
13: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились. Без всего, под все подстраиваемся, но без бензина, как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
1: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
14: Вы когда-нибудь сосали бензин?
15: Ну что, друг, удача,
14: как будто в раю.
1: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
16: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу национальной денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что, как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 16 году брусиловские правовые выводы со строя из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт внутренний дал трещину, и в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку, это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию, это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только одно, никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
18: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрона-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России, а немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
17: Военкор канал «Синяя Z-Борода» о новых методичках из Кремля.
18: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
19: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
1: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
20: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
1: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
21: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
1: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
22: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
1: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Военкор канал «Архангел спецназа» про новые удары по России.
18: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
17: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
2: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
17: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
3: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее, иначе быть беде.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
4: Подъезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
1: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
23: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
1: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
24: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
1: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
1: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
6: Тут зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас плохое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армусско-иранские ближневосточные дела.
5: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
7: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну. Я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать. Потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали. Мы боимся выходить на митинги. Мы боимся что-то говорить. Мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело, у меня просто нет сил уже.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года – это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечность. Выбор энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст. Текст у нас Луна убывающая, находится в знаке Близнецов. И здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок. И проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3... плюс 6, 6 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. У нас в сумме 20-ка, 2 плюс 0, 2-ка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы, 2-ка, под покровительством сердечности влюбленных, 6-й месяц. А это означает, что глобальная чистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи, вот прям кожа чувствует, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в Близнецах, и сделает этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни и сплетен, и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в Близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство. пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой. Принимайте, друзья, благодарите. Ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Ты и вас» в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна «Ты и вас» в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство, это день про честность перед самим собой, не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственном действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый тайвас может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день – дать себе отдых, потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу, и еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутый тайвас напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
10: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап – это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
5: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
11: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках, на них бензин есть, на них бензин привозится в принципе регулярно, и, пожалуйста, есть такие адреса, вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь, Краснодар, чтобы купить там топливо. Я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону Крымской, в сторону Краснодара. Столько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
5: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
12: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
13: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, Тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
1: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
14: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
1: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах, хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
8: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
1: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
15: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
1: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпокский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
16: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
1: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но

Снова тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан – работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей – меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А

0: Работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
3: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
2: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
4: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
2: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: В Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. А математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
2: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
7: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют детей. Конечно, мы матеря будем переживать. А как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более хуже намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали нам их? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
1: Главные новости дня.
2: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало ПНПЗ.
8: Давай еще,
2: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
9: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
2: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
10: Все, Четыре этажа.
2: Как минимум 3 очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
9: Вот. Вон он туда приземлился.
2: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. 3-й очаг возгорания, предположительно, на территории Таиф-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
11: Пизда.
2: Завод «Танека» – современный, высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
12: Это, блядь, которые там эти дроны, так. Ну в этой, они там, блядь, в натуре, блядь, говна, блядь, что ли, я хуй. Они ждут, пока, короче, теперь пол России, а потом, блядь, плакаться будут, потом подумают, налоги, на всю, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
2: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
8: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
0: Учим китайский вместе.
11: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите? И еще раз. Вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
13: И третий раз.
0: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
15: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами БПЛА, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают. Связаны с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там, в дома, то же самое. То есть если раньше как-то ну, можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе. Не хватает, ну, и если даже сравнивать там, с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолеты самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас такой достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но в общем настроение у всех хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Талова, мы здесь там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие, но посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому и так сборы идут не быстро. И если у нас больше 1000 заявок в почту, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком. Не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то. Что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать. Можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбиты на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс, и будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация. Господин Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти? Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает, это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на тракторе. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде. В палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой жилой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелонами. потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
19: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
20: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Что вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
20: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК, за ЖКХ, там, а что там 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
2: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
22: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
21: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
3: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе Новороссия уже сократилось более чем на две трети. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
21: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
4: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
21: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
21: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
23: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
24: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые, выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные, на фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те делюди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это, как бы сказать, я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
23: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
24: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрод. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
23: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
6: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко — это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимный свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
9: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь — это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
21: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
10: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
21: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
12: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок «Развожаево», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
21: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
25: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
21: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерства пытаются договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
23: Военкор канала «Архангел спецназа» про новые удары по России.
24: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
23: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
8: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
23: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
11: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
13: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
14: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
13: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
1: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности 100 тысяч тонн.
13: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
15: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны, не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете хер не в***ться. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили, а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
16: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель. И она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
19: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
18: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
19: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
18: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
19: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
18: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
19: Угу.
18: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
19: Да, да.
18: А сейчас эта трасса практически парализованная.
19: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
18: Давай.
19: Что значит парализовано? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
18: Все верно.
19: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
18: В режиме радиомолчания.
19: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
18: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
19: Невидимая стена.
18: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
19: То есть водители просто боятся.
18: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
19: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса.
18: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
19: И что там?
18: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
19: Но это можно понять.
18: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
19: О да, страховщики свой процент не упустят.
18: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потеря современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
19: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
18: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
19: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
18: Ты про ночные рейсы?
19: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
18: Те самые знаменитые РЭП.
19: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
18: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
19: Это которые с управлением от первого лица?
18: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
19: 100 километров?
18: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
19: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
18: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
19: И в безлунную ночь?
18: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
19: А если в лесополосу спрятаться?
18: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
19: Стоп, стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
18: Давай.
19: Возвращаясь к системам РЭП. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
18: Это правда.
19: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
18: Угу.
19: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
18: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
19: Прямо на самом дроне?
18: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭП.
19: То есть помехи уже идут.
18: Да. Но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
19: Подожди. То есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭП полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
18: Нет, не падает.
19: Он продолжает лететь к цели?
18: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
19: Фантастика.
18: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
19: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
18: О, да.
19: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭП, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
18: Которая стоит сущие копейки.
19: Копейки? По сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 000 000, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
18: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
19: Водители пытаются найти обходные пути.
18: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
19: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
18: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
19: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
18: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
19: А Арабатская стрелка?
18: А она без моста вообще превращается в тупик.
19: Хорошо. Автомобильные дороги?

0: едет.
1: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. Поезда встают намертво.
2: Но ведь существуют тепловозы. Дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
1: Существуют. И они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
2: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
1: Да. Вычисляют слабое место и бьют туда.
2: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
1: Давай, что у тебя?
2: Вся эта сухопутная логистика – это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
1: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
2: То есть бьют со всех сторон?
1: Да, снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
2: Логично.
1: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
2: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
1: Да, это были титанические затраты ресурсов.
2: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
1: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
2: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
1: Угу.
2: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
1: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
2: Стоит задуматься об исторических параллелях.
1: Каких, например?
2: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
1: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
2: И черный рынок.
1: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
2: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
1: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
2: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с

0: невиданные ранее хирургической точностью и эффективностью.
1: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
4: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
3: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
5: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
3: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
6: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в 3 раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компании региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
3: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
7: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
3: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
8: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
3: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но Это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям. Потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
10: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
10: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
13: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
10: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
14: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Вот все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему. Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
10: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
15: Вы когда-нибудь сосали бензин?
16: Ну что, друг, удача,
15: как будто в раю.
10: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
18: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
19: Не буду.
18: Почему?
19: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Ну, вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. А власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
20: Нет.
18: Почему?
20: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
21: Вряд ли.
18: Почему?
21: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
21: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
22: Какой у «Единой России» результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
2: Криминальные новости.
23: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Сай Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозванные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
0: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река, живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. Воду, которую пьет Москва. Воду, которую пью я. Воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них, и я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода – достояние всей страны, а его просто засыпает. Баржи за баржи, ночь, каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами на этот берег, который убивает у меня за окном, на деревья, которые задыхаются, на Клязьму, в которую скоро нельзя будет даже утонуть. Только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву. В московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда. Это ваша вода тоже. Я не юрист. Я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого. Мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно. Пока наша река еще жива.
2: Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают – Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
1: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
3: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
4: Где я сейчас поймаю? Слышите звук?
5: Там полыхает, Кристин, смотри. Там огонь с установку на...
3: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
24: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
3: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
6: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
3: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
7: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
3: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
9: Ванься.
8: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
9: Ванься.
8: И третий раз.
9: Ванься.
8: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
25: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено. Ну и что? Как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно. И просто останавливается работа во всех сферах, там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают, вот уже приходят дальние подачи. Везите меня на ЖД вокзал. Срочно, срочно ЖД вокзал. Утром все. Это как закон, закон жизни.
11: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
26: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
27: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наблевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел с перехода, тут уже сшибает вонище. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбондом и натыкали. Это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет. Просто натыкали пенопласт, пеноплекс. Тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот вы везде только плохое, а что в этом хорошее? Засыпали все, площадь вот этой щебенки пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
26: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
12: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
13: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз. Смотри, вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
14: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
3: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
12: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
3: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
15: К Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься». Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
3: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
16: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
3: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
18: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
3: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
1: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
3: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
19: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок Развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
3: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
20: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
3: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
4: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
0: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
4: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
0: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
4: А на самом деле
0: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
4: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
0: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26-го года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
4: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
0: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
4: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
0: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
4: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
0: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
4: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
0: Именно так.
4: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
0: Угу.
4: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
0: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
4: В смысле?
0: Рост на табло действительно удерживается, но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
4: 37%?
0: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
4: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
0: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
4: И они могут позволить себе торговать в убыток?
0: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
4: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямую убыток с каждого проданного литра.
0: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
4: Ну, закрывается, наверное.
0: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
4: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
0: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
4: Ну, потребление же огромное.
0: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
4: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
0: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
4: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
0: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
4: Жесть. А заправки?
0: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
4: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
0: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
4: О, это же одна из главных транспортных артерий.
0: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички, бензина нет. Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
4: Да ладно?
0: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
4: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
0: Да, но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
4: В чем же?
0: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
4: Скорые помощи? Пожарные?
0: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
4: И что они делали?
0: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную газель и поехать спасать человека.
4: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
0: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
4: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
0: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
4: А они потребляют огромное количество дизеля.
0: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
4: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
0: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
4: Транспортные компании отказались ехать.
0: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
4: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
0: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
4: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
0: Парадокс в том, что

0: мегаполисах станут абсолютно пустыми.
1: Страшно звучит.
0: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
1: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
0: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
1: Это когда развитие останавливается?
0: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
1: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
0: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
1: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
0: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
1: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
0: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
1: Угу.
0: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
1: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
0: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
1: А сроки восстановления мощностей?
0: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
1: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
0: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
1: Интересная мысль.
0: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
1: И теперь все меняется?
0: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
1: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите

0: Нажмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Ковалев.
2: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
1: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
3: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
4: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
1: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
5: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
1: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
6: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
1: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
7: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
1: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
9: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет. Инвестиционный, значит, процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
0: Главные новости дня.
1: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
1: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация help, ситуация сос.
1: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
12: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
1: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
13: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
1: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
14: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
1: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
15: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 2016 году брусиловские правы выводы из строя из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт внутренний дал трещину, и в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку, это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию, это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только, никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Военкор, канал «Два майора». О том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
17: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрона-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России, а немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
16: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о новых методичках из Кремля.
17: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
18: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
1: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
19: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: идите обратно в администрацию. И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
1: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
20: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: у нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
1: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
21: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
1: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
17: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
16: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
2: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
16: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
3: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет политика. Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник политика заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
23: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
1: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
24: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
1: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
25: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
1: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
1: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
5: Тут зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас охлаждает состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армусско-иранские ближневосточные дела.
4: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
6: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну, я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать, потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали, мы боимся выходить на митинги, мы боимся что-то говорить, мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело. У меня просто нет сил уже.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст, у нас Луна убывающая находится в знаке Близнецов, и здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок, и проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня, здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-ка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы двоечка под покровительством сердечности влюбленных 6-й месяц. А это означает, что глобальная очистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи. Вот прям кожа чувствует, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в Близнецах, и сделает этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни и сплетен и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в Близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство, пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой. Принимайте, друзья, благодарите. Ну и, конечно же, берегите себя.
7: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов, и технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление – специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеточного ветра, с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. что они предскажут нам на новый день, расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 13 июня, 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Ты и вас» в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна «Ты и вас» в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете, это чувство, это день про честность перед самим собой, а не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственных действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше

0: отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый тайваз может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день, это дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу. И еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутая тайваз напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
3: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап – это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
2: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
4: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках, на них бензин есть, на них бензин привозится в принципе регулярно, и, пожалуйста, есть такие адреса. Вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь Краснодар, чтобы купить там топливо. Я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону Крымской, в сторону Краснодара. Столько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
2: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
5: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
1: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
7: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
6: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
8: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
6: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
9: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
6: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13 500 рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
10: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
6: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный Армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
11: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
6: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков

0: Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают господа?

0: государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
2: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, на масло, на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
1: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
3: Жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
1: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: В Украине один дрон, который убивает, стоит, или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
1: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
6: Ну, а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют детей. Конечно, мы матеря будем переживать. А как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше и войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали на вах? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому.
7: Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
0: Главные новости дня.
1: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало по НПЗ.
8: Давай еще,
1: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
9: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
1: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
8: Все,
10: балконе три.
8: Раз, два, четыре этажа.
1: Как минимум три очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
9: Вот. Вон он туда приземлился.
1: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания предположительно на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
11: Пизда.
1: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
8: Это человек, который там эти дроны летают. Ну в этой они там в натуре говна, что ли, они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будет, потом подумают налоги на всю. Скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
1: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
12: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте.
11: посмотреть. Но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
0: Учим китайский вместе.
12: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
13: 你能听到我吗?
12: И еще раз вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
13: 你能听到我吗?
12: И третий раз.
13: 你能听到我吗?
12: Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
15: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами ППО, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают, связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там, в дома, то же самое. То есть если раньше как-то ну, можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Ну, и если даже сравнивать там, с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но в общем, настроение у всех хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Таталова, мы здесь там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому и так сборы идут не быстро. Да и если у нас больше 1000 заявок в почте, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то недосмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым, столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс, и будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснув зубы, из последних сил, уступая, договариваясь как угодно, но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называя цифры. соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год, да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил: да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно взрывается один раз, правильно. Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
19: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
1: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
20: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, пиз. Понятно? Вы шайка пиз. Какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
1: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
20: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка выходит.
1: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
22: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
21: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Reuters открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
23: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
21: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
2: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз. Смотри. Вот он.
21: Клоуны. Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
21: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
3: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
4: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные, на фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те люди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это, как бы сказать, я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
3: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
4: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрот. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
3: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
4: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко – это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимно свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
6: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
21: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
7: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
21: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
9: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
21: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
10: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
21: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
3: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
4: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание. а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
3: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
5: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
3: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
8: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
13: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
14: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
24: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности в 100 тысяч тонн.
14: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
12: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской ***, не для его войны, не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете херня. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нет ни черта.
15: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель, и она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
17: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
16: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
17: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
16: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
17: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
16: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
17: Угу.
16: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
17: Да, да.
16: А сейчас эта трасса практически парализованная.
17: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
16: Давай.
17: Что значит парализована? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
16: Все верно.
17: Ну вот. А логистика — это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
16: В режиме радиомолчания.
17: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
16: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
17: Невидимая стена.
16: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
17: То есть водители просто боятся?
16: Водители-дальнобойщики — это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
17: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
16: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
17: И что там?
16: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
17: Но это можно понять.
16: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
17: О да, страховщики свой процент не упустят.
16: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потери современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
17: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
16: Вот именно. поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
17: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
16: Ты про ночные рейсы?
17: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
16: Те самые знаменитые РЭП.
17: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
16: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
17: Это которые с управлением от первого лица?
16: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
17: 100 километров?
16: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
17: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
16: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
17: И в безлунную ночь?
16: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
17: А если в лесополосу спрятаться?
16: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
17: Стоп-стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
16: Давай.
17: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
16: Это правда.
17: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
16: Угу.
17: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
16: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
17: Прямо на самом дроне?
16: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭБ.
17: То есть помехи уже идут.
16: Да, но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
17: Подожди, то есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭБ полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
16: Нет, не падает.
17: Он продолжает лететь к цели?
16: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
17: Фантастика.
16: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
17: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
16: О, да.
17: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭБ, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
16: Которая стоит сущие копейки.
17: Копейки? По сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 миллион, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
16: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
17: Водители пытаются найти обходные пути.
16: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
17: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
16: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
17: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
16: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
17: А Арабатская стрелка?
16: А она без моста вообще превращается в тупик.
17: Хорошо, автомобильные дороги – это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
16: Согласна. Поезда – это серьезно.
17: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
16: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
17: А почему?
16: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
17: А без электричества электровоз никуда не поедет.
16: Вот именно. Современный мощный

0: Давай, что у тебя?
1: Вся эта сухопутная логистика – это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
0: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
1: То есть бьют со всех сторон?
0: Да, снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
1: Логично.
0: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
1: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
0: Да, это были титанические затраты ресурсов.
1: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
0: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
1: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
0: Угу.
1: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
0: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
1: Стоит задуматься об исторических параллелях.
0: Каких, например?
1: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
0: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
1: И черный рынок.
0: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
1: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
0: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
1: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
0: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения.

0: мнение из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
2: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
1: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
3: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
1: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
4: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60% до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
1: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. К Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
5: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
1: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
6: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
1: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям. Потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
8: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
8: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
11: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
8: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
12: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
8: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
13: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
8: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
14: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
15: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
16: Нет, не буду.
15: Почему?
16: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
15: Ну, вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
17: Нет.
15: Почему?
17: По-моему, комментировать даже не надо.
15: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
18: Вряд ли.
15: Почему?
18: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
15: Сложно вспомнить хорошее?
18: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
19: Какой у «Единой России» результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
0: Криминальные новости.
20: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Саид Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозваные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
14: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
2: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река, живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. В воду, которую пьет Москва. В воду, которую пью я. В воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них. И я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода. Достояние всей страны. А его просто засыпает. Баржа за баржей ночь. Каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами. На этот берег, который убивает у меня за окном. На деревья, которые задыхаются. На Клязьму, в которой скоро нельзя будет даже утонуть. Только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву. В московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда. Это ваша вода тоже. Я не юрист. Я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого. Мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно. Пока наша река еще жива.
0: Главные новости дня.
1: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
21: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
1: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
22: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
23: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
1: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
24: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
1: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
25: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
1: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
26: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт.
3: И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
1: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
5: Ванься.
4: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
5: Ванься.
4: И третий раз.
5: Ванься.
4: Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
7: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено мной, что как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно. И просто останавливается работа во всех сферах. Там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают. Вот уже приходят дальние подачи. Везите меня на ЖД вокзал. Срочно, срочно ЖД вокзал. Утром все. Это как закон. Закон жизни.
6: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
9: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
26: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наблевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел с перехода, тут уже сшибает вонищей. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбондом и натыкали, это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет, просто натыкали пенопласт, пеноплекс, тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот везде только плохое, а что в этом хорошего? Засыпали все площадь вот этой щебенкой пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
9: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
1: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
8: Подъезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
1: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
3: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
1: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
10: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
1: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
1: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
1: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
11: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
1: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
3: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
1: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
12: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
1: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
13: система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
1: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
15: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
1: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в треть регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
21: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
1: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
16: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там, блок развожаемый, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
1: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
17: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
1: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
14: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
2: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
14: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
2: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
14: А на самом деле
2: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
14: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
2: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
14: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
2: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
14: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
2: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
14: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
2: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
14: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
2: Именно так.
14: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
2: Угу.
14: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
2: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
14: В смысле?
2: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
14: 37%?
2: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
14: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
2: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
14: И они могут позволить себе торговать в убыток?
2: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
14: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
2: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
14: Ну, закрывается, наверное.
2: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
14: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
2: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
14: Ну, потребление же огромное.
2: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
14: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
2: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
14: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
2: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
14: Жесть. А заправки?
2: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
14: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
2: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
14: О, это же одна из главных транспортных артерий.
2: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
14: Да ладно?
2: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
14: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
2: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
14: В чем же?
2: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
14: Скорые помощи? Пожарные?
2: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
14: И что они делали?
2: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
14: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
2: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
14: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
2: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
14: А они потребляют огромное количество дизеля.
2: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
14: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
2: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
14: Транспортные компании отказались ехать.
2: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
14: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
2: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
14: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
2: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
14: Угу. А мегаполисы?
2: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
14: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
2: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и

0: делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
1: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
0: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
1: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
0: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
1: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
0: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
1: Угу.
0: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
1: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
0: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
1: А сроки восстановления мощностей?
0: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
1: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
0: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
1: Интересная мысль.
0: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
1: И теперь все меняется.
0: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
1: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили.

0: отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
1: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
0: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
2: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
3: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
0: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
4: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
0: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
5: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
0: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
6: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
0: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
9: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет. Инвестиционный, значит, процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
7: Главные новости дня.
0: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
0: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация help, ситуация SOS.
0: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
12: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
0: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
13: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
0: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
14: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
0: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
15: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу национальной денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 2016 году брусиловские правовые выводы из строя из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт внутренний дал трещину, и в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку, это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию, это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только одно, никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Военкор, канал «Два майора». О том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
17: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрона-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России. А немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
16: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о новых методичках из Кремля.
17: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
18: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
0: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
6: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
0: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
19: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься». Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
0: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
20: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
0: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 1557 АМ. Говорят военкоры.
16: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
17: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
16: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
21: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
16: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
1: Это я не придумал, это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
2: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
0: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
22: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
0: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
23: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
0: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
0: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
25: В Перу зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас охлое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армусско-иранские ближневосточные дела.
24: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
3: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну, я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать, потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали, мы боимся выходить на митинги, мы боимся что-то говорить, мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело, у меня просто нет сил уже.
7: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечность. Сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст. Текст у нас Луна убывающая, находится в знаке Близнецов. И здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок. И проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3... плюс 6, 6 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. У нас в сумме 20-ка, 2 плюс 0, 2-ка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что Радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы двоечка под покровительством сердечности влюбленных 6-й месяц. А это означает, что глобальная чистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи, вот прям кожи чувствовать, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в близнецах, и сделать этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни и сплетен и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
7: Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна Тейваз в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство, это день про честность перед самим собой, не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственной действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый тайвас может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день – дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу, и еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутая тайвас напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
5: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Сейчас это делает. И, не знаю, там следующий этап – это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
24: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
9: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно, либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках, на них бензин есть, на них бензин привозится, в принципе, регулярно, и, пожалуйста, есть такие адреса. Вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь, Краснодар, чтобы купить там топливо. Я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону Крымской, в сторону Краснодара. Столько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
24: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
8: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
10: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, Тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
0: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
11: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
0: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
6: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
12: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
17: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
12: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
13: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
12: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года

0: 700 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО.

0: деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
1: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, на масло, на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
0: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
2: Жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
0: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: В Украине один дрон, который убивает, стоит, или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится, еще эта дыра.
0: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
6: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют детей. Конечно, мы матеря будем переживать. А как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше и войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали нам их? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
4: Главные новости дня.
0: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало ПНПЗ.
7: Давай все,
0: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
8: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
0: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
7: Все, Раз, два, четыре этажа.
0: Как минимум три очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
8: Вот. Вон он туда приземлился.
0: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания, предположительно, на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
9: Пизда.
0: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
7: Это человек, который там эти дроны так. Ну в этой они там в натуре говна, что ли, они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будет, потом подымут налоги на всю. Скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
0: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
10: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю, ну никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо. сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
9: Учим китайский вместе.
11: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
12: Ни нэнг тиндао во ма?
11: И еще раз вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
12: Ни нэнг тиндао во ма?
11: И третий раз.
12: Ни нэнг тиндао во ма?
9: Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
14: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами ППО, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают, связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там, в дома, то же самое. То есть если раньше как-то можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Если даже сравнивать там, с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас такой достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но в общем настроение у всех, хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Таталова, мы здесь, там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому так сборы идут не быстро. И если у нас больше 1000 заявок в почте, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал. Идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер. Какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение. Что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен, все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов, просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор? Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Но, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
18: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что штурм Z — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК. Даже пенсию он получает по инвалидности, военную. Но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде. И нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
19: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиздец. Понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
19: Вы в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
22: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
21: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
23: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
21: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
24: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
21: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
21: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
3: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые, выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные. На фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те люди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это, как бы сказать, я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
2: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
3: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрот. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелое. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду, а все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой, да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
2: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
6: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко – это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимно свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
8: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
21: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
5: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
21: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
7: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаю, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
21: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
10: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
21: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
2: Военкор канал Архангел спецназа про новые удары по России.
3: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
2: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
11: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
2: А Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
4: Это я не придумал, это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет политика. Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник политика заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее, иначе быть беде.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
9: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
12: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
9: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
13: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности в 100 тысяч тонн.
9: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
14: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны, не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете херня. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
16: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» «Разбор дня».
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель, и она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
0: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
25: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
0: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
25: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
0: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
25: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
0: Угу.
25: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
0: Да, да.
25: А сейчас эта трасса практически парализованная.
0: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
25: Давай.
0: Что значит парализована? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
25: Все верно.
0: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
25: В режиме радиомолчания.
0: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
25: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
0: Невидимая стена.
25: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
0: То есть водители просто боятся?
25: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
0: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
25: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
0: И что там?
25: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
0: Но это можно понять.
25: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
0: О да, страховщики свой процент не упустят.
25: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потери современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
0: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
25: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
0: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
25: Ты про ночные рейсы?
0: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
25: Те самые знаменитые РЭП.
0: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
25: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
0: Это которые с управлением от первого лица?
25: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
0: 100 километров?
25: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
0: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
25: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
0: И в безлунную ночь.
25: Да. разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
0: А если в лесополосу спрятаться?
25: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
0: Стоп-стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
25: Давай.
0: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
25: Это правда.
0: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
25: Угу.
0: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
25: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
0: Прямо на самом дроне.
25: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭБ.
0: То есть помехи уже идут.
25: Да, но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
0: Подожди, то есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭБ полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
25: Нет, не падает.
0: Он продолжает лететь к цели?
25: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
0: Фантастика.
25: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
0: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
25: О, да.
0: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭБ, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
25: Которая стоит сущие копейки.
0: Копейки, по сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 миллион, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
25: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
0: Водители пытаются найти обходные пути.
25: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
0: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
25: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
0: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
25: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
0: А Арабатская стрелка?
25: А она без моста вообще превращается в тупик.
0: Хорошо, автомобильные дороги – это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
25: Согласна, поезда – это серьезно.
0: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
25: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
0: А почему?
25: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
0: А без электричества электровоз никуда не поедет.
25: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. поезда встают намертво.
0: Но ведь существуют тепловозы, дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
25: Существуют. И они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
0: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
25: Да. Вычисляют слабое место и бьют туда.
0: Звучит красиво.

0: Вона только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
1: То есть бьют со всех сторон?
0: Да, снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
1: Логично.
0: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
1: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
0: Да, это были титанические затраты ресурсов.
1: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
0: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
1: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
0: Угу.
1: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
0: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
1: Стоит задуматься об исторических параллелях.
0: Каких, например?
1: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
0: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
1: И черный рынок.
0: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
1: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
0: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
1: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
0: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного

0: нового сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
1: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
0: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
2: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
0: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
3: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60% до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
0: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
4: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
0: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный Армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
5: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
0: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги. Это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 22 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
8: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили, и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
8: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
11: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
8: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
12: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
8: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
13: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
8: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
14: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
15: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
16: Нет, не буду.
15: Почему?
16: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
15: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно?
16: А кто бы ни выиграл, мне кажется, ничего не изменится.
15: Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
17: Нет.
15: Почему?
17: По-моему, комментировать даже не надо.
15: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
18: Вряд ли.
15: Почему?
18: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
15: Сложно вспомнить хорошее?
18: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
19: Какой у «Единой России» результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
20: Криминальные новости.
21: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Саид Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозваные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
20: Радиолента. Прямая речь.
14: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
22: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река, живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. В воду, которую пьет Москва. В воду, которую пью я. В воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них. И я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода. Достояние всей страны. А его просто засыпает. Баржи за баржи ночь, каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами на этот берег, который убивает у меня за окном. На деревья, которые задыхаются. На Клязьму, в которой скоро нельзя будет даже утонуть. Только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву. В московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда. Это ваша вода тоже. Я не юрист. Я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого. Мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно. Пока наша река еще жива.
20: Главные новости дня.
0: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
1: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
0: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
2: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
3: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
0: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
23: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
0: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
24: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
0: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
25: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
0: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
26: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
27: Ванься.
26: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
27: «ванься».
26: И третий раз.
27: Ванься.
26: Учим китайский. Легко и весело.
20: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
5: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено. Ну и что? Как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно, и просто останавливается работа во всех сферах, там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают, вот уже приходят дальние подачи, везите меня на ЖД вокзал, срочно, срочно ЖД вокзал, утром все. Это как закон, закон жизни.
4: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
7: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
9: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наблевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел с перехода, тут уже сшибает вонищий. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у Политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбондом и натыкали, это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет, просто натыкали пенопласт, пеноплекс, тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот везде только плохое, а что в этом хорошего? Засыпали все площадь вот этой щебенкой пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
7: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
20: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
0: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
0: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
0: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
6: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
0: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
25: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
0: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Солдатская почта.
0: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
8: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
0: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
25: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
0: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
12: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
0: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
13: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
0: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
15: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями.
14: Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в треть регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
1: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
0: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
15: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
0: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
16: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
0: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
18: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
17: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
18: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
17: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму, и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
18: А на самом деле
17: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
18: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
17: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
18: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
17: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
18: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
17: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
18: В 2-3 раза дольше? Обалдеть!
17: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
18: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти?
17: Именно так.
18: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
17: Угу.
18: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
17: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
18: В смысле?
17: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
18: 37?
17: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
18: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
17: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
18: И они могут позволить себе торговать в убыток?
17: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
18: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
17: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
18: Ну, закрывается, наверное.
17: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
18: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
17: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
18: Ну, потребление же огромное.
17: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
18: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
17: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
18: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
17: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
18: Жесть. А заправки?
17: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
18: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
17: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
18: О, это же одна из главных транспортных артерий.
17: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
18: Да ладно?
17: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
18: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
17: Да, но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
18: В чем же?
17: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
18: Скорые помощи? Пожарные?
17: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
18: И что они делали?
17: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
18: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
17: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
18: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
17: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
18: А они потребляют огромное количество дизеля.
17: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
18: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
17: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
18: Транспортные компании отказались ехать.
17: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
18: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
17: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
18: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
17: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
18: Угу. А мегаполисы?
17: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
18: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
17: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
18: Страшно звучит.
17: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
18: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
17: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
18: Это когда развитие останавливается?
17: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно

0: называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем. Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
1: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
0: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
1: А сроки восстановления мощностей?
0: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
2: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
0: Да, происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
2: Интересная мысль.
0: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами – все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
2: Не теперь все меняется.
0: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
2: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Ковалев.
5: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники

0: уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
1: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
2: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
3: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
1: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
4: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
1: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
5: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
1: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
6: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
1: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
9: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет, инвестиционный, значит, процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
7: Главные новости дня.
10: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Что такое топливный кризис? Это ограничение на данном, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
10: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
10: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
13: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
10: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
14: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились. Без всего, под все подстраиваемся, но без бензина, как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
10: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
15: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
10: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
16: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу национальной денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале более месяца. Может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный. В 16 году брусиловские правы, вывод из строя, из игры, из войны Австро-Венгрии. Вот. А внутренний фронт дал трещину. И в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку. Это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию. Это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только одно. Никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Военкор, канал «Два майора». О том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
17: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дроно-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России, а немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
10: Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о новых методичках из Кремля.
17: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
18: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
1: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
19: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: идите обратно в администрацию. И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
1: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
20: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься». Нам приходится парковаться за два квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
1: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
21: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
1: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
17: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
22: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
23: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
22: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
24: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование. Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
0: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
1: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
2: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
1: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
3: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
1: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
1: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
5: В Перу зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас ахловое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армузско-иранские междувосточные дела.
4: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
6: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну. Я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать. Потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали. Мы боимся выходить на митинги. Мы боимся что-то говорить. Мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело, у меня просто нет сил уже.
7: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. И в такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст. У нас Луна убывающая, находится в знаке Близнецов. И здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок. И проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3 плюс 6 – шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что Радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы двоечка под покровительством сердечности влюбленных 6-й месяц. А это означает, что глобальная очистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи, вот прям кожи чувствовать, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в близнецах, и сделать этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни и сплетен, и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
7: Красный карлик на радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна Тейваз в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство, это день про честность перед самим собой, а не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственных действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться, это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый тайвас может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день, это дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу. И еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутая тайвас напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
8: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап – это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
4: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
12: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках, на них бензин есть, на них бензин привозится в принципе регулярно, и, пожалуйста, есть такие адреса, вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь, Краснодар, чтобы купить там топливо. Я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону Крымской, в сторону Краснодара. Столько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
4: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
10: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
14: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
13: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
15: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
13: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
16: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в 3 раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компании региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
13: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
17: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
13: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпокский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
18: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
13: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но Это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям. Потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже.

0: под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
3: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало.

0: на как бы улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а на хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
1: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
2: Жилищно коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
1: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
1: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
6: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют детей. Конечно, мы матеря будем переживать, а как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали на вах? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
4: Главные новости дня.
1: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало по НПЗ.
7: Давай еще,
1: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
8: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну Вот, а потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть и наблюдаю вот такую картину.
1: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
0: Все,
7: балконе три.
0: Раз, два, четыре. Четыре этажа.
1: Как минимум три очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
8: Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вон он туда приземлился.
1: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания предположительно на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
9: Пизда.
1: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
0: Это блядь, которые там эти дроны летают. Ну в этой они там в натуре говна что ли. Они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будут, потом подумают налоги на всю. Скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
1: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
10: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю, ну никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, тогда решат вопросы по бензинчику. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
11: Учим китайский вместе.
12: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
13: Ни нэнг тиндао во ма?
12: И еще раз. Вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
13: Ни нэнг тиндао во ма?
12: И третий раз.
13: Ни нэнг тиндао во ма?
12: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
14: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами БПЛА, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают, связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там в дома, то же самое. То есть если раньше как-то можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки для скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Если даже сравнивать там с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас такой достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но в общем настроение у всех, хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Таталова, мы здесь, там, в общем, мы тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому так сборы идут не быстро. И если у нас больше 1000 заявок в почту, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то. Что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать. Можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбито на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называя цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе, анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал. Идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер. Какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение. Что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают. Что ай-яй-яй, как так происходит? Да вот так. Эффективен. Все. Не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе прежде всего. Призовут не 400 тысяч, А 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелоны. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей. И поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
18: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК. Даже пенсию он получает по инвалидности, военную. Но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
1: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
19: Народ, короче, Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы шайка какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
1: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
19: Вы в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько? У меня там почти десятка выходит.
1: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
22: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
21: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
23: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
21: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
24: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
21: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
21: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
25: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
26: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные на фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те люди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это... как бы сказать. Я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
25: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
26: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрот. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду, а все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой, да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
25: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
26: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко — это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимно свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
2: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь — это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
21: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
3: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
21: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
5: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаю, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
21: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
6: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
21: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
25: Военкор канал Архангел спецназа про новые удары по России.
26: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
25: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
7: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
25: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
8: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее, иначе быть беде.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
11: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники. Летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
10: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
12: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым, не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности 100 тысяч тонн.
10: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
13: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны, не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете херни вкаться. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
9: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель, и она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
1: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
14: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
1: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
14: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
1: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
14: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
1: Угу.
14: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
1: Да, да.
14: А сейчас эта трасса практически парализованная.
1: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
14: Давай.
1: Что значит парализовано? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
14: Все верно.
1: Ну вот. А логистика — это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
14: В режиме радиомолчания.
1: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
14: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
1: Невидимая стена.
14: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
1: То есть водители просто боятся?
14: Водители-дальнобойщики — это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
1: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
14: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
1: И что там?
14: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
1: Но это можно понять.
14: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
1: О да, страховщики свой процент не упустят.
14: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потеря современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
1: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
14: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
1: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
14: Ты про ночные рейсы?
1: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
14: Те самые знаменитые РЭП.
1: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
14: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
1: Это которые с управлением от первого лица?
14: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
1: 100 километров?
14: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
1: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
14: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
1: И в безлунную ночь.
14: Да. разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
1: А если в лесополосу спрятаться?
14: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
1: Стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
14: Давай.
1: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
14: Это правда.
1: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
14: Угу.
1: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
14: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
1: Прямо на самом дроне.
14: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭБ.
1: То есть помехи уже идут.
14: Да, но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
1: Подожди, то есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭБ полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
14: Нет, не падает.
1: Он продолжает лететь к цели?
14: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
1: Фантастика.
14: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
1: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
14: О, да.
1: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭБ, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
14: Которая стоит сущие копейки.
1: Копейки, по сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает, это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 миллион, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
14: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
1: Водители пытаются найти обходные пути.
14: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
1: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
14: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
1: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
14: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
1: А Арабатская стрелка?
14: А она без моста вообще превращается в тупик.
1: Хорошо, автомобильные дороги – это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
14: Согласна. Поезда – это серьезно.
1: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
14: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
1: А почему?
14: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
1: А без электричества электровоз никуда не поедет.
14: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. поезда встают намертво.
1: Но ведь существуют тепловозы, дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
14: Существуют, и они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
1: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
14: Да, вычисляют слабое место и бьют туда.
1: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
14: Давай, что у тебя?
1: Вся эта сухопутная логистика – это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
14: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую угрозу. И

0: на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
1: Логично.
0: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
1: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
0: Да, это были титанические затраты ресурсов.
1: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
0: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
1: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
0: Угу.
1: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
0: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
1: Стоит задуматься об исторических параллелях.
0: Каких, например?
1: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
0: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
1: И черный рынок.
0: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
1: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
0: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
1: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
0: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
4: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
3: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир

0: Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
1: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
0: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
2: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
0: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
3: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
0: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
4: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
0: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы?
5: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги. Это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
9: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
8: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация help, ситуация SOS.
8: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
11: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
8: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
12: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
8: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
13: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
8: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
14: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
15: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
16: Нет, не буду.
15: Почему?
16: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
15: Ну, вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. А власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
17: Нет.
15: Почему?
17: По-моему, комментировать даже не надо.
15: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
18: Вряд ли.
15: Почему?
18: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
15: Сложно вспомнить хорошее?
18: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
19: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
1: Криминальные новости.
2: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Сай Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозваные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
20: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река, живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. В воду, которую пьет Москва. В воду, которую пью я. В воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них, и я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода – достояние всей страны, а его просто засыпает. Баржи за баржи ночь, каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами на этот берег, который убивает у меня за окном, на деревья, которые задыхаются, на Клязьму, в которой скоро нельзя будет даже утонуть. только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву, в московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда, это ваша вода тоже. Я не юрист, я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого, мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно, пока наша река еще жива.
6: Главные новости дня.
0: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
3: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
0: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
21: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
22: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
0: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
23: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
0: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
24: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
0: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
25: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
0: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
26: Ванься.
6: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
26: Ванься.
6: И третий раз.
26: Ванься.
6: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
4: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено. Ну и что? Как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно, и просто останавливается работа во всех сферах, там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают, вот уже приходят дальние подачи, везите меня на ЖД вокзал, срочно, срочно ЖД вокзал, утром все, это как закон, закон жизни.
7: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
5: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
9: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наблевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел из перехода, тут уже сшибает вонище. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у Политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбондом и натыкали, это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет, просто натыкали пенопласт, пеноплекс, тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот везде только плохое, а что в этом хорошего? Засыпали всю площадь вот этой щебенкой пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
5: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
8: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе Новороссия уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
8: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
12: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
8: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
8: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Солдатская почта.
8: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
15: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
8: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
2: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
8: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
16: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
8: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
17: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
8: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
13: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
8: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
18: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
3: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
0: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
14: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок разважаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
0: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
19: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
0: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
21: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
20: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
21: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
20: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
21: А на самом деле
20: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
21: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
20: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
21: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
20: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
21: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
20: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
21: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
20: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
21: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
20: Именно так.
21: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
20: Угу.
21: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
20: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
21: В смысле?
20: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
21: 37%?
20: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
21: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
20: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
21: И они могут позволить себе торговать в убыток?
20: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
21: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
20: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
21: Ну, закрывается, наверное.
20: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
21: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
20: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
21: Ну, потребление же огромное.
20: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
21: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
20: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
21: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
20: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
21: Жесть. А заправки?
20: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
21: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
20: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
21: О, это же одна из главных транспортных артерий.
20: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
21: Да ладно?
20: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
21: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
20: Да, но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
21: В чем же?
20: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
21: Скорые помощи? Пожарные?
20: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
21: И что они делали?
20: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
21: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
20: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
21: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
20: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
21: А они потребляют огромное количество дизеля.
20: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
21: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
20: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
21: Транспортные компании отказались ехать.
20: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
21: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
20: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
21: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
20: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
21: Угу. А мегаполисы?
20: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
21: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
20: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
21: Страшно звучит.
20: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
21: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
20: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
21: Это когда развитие останавливается?
20: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
21: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
20: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
21: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
20: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
21: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
20: Да. Во-вторых, продолжает работать.

0: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
1: А сроки восстановления мощностей?
0: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
1: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
0: Да, происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
1: Интересная мысль.
0: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами – все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
1: Не теперь все меняется.
0: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
1: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Ковалев.
4: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
3: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.

0: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
1: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
2: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
3: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
2: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
4: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
2: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
5: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
2: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
8: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет, инвестиционный, значит, процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
6: Главные новости дня.
9: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
9: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
9: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
12: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
9: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
13: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
9: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
14: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
9: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
15: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу национальной денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что, как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 16 году брусиловские правы, вывод из строя, из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт внутренний дал трещину, и в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку, это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию, это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только одно, никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Военкор, канал «Два майора». О том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
16: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрона-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России. А немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
9: Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о новых методичках из Кремля.
16: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
17: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
2: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
18: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: идите обратно в администрацию. И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
2: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
19: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: у нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
2: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
20: система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
2: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
16: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
21: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
22: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
21: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
23: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
0: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
2: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
1: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
2: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
3: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
2: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
2: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
24: В тылу зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас ахловое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армусско-иранские ближневосточные дела.
4: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
25: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну. Я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать. Потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали. Мы боимся выходить на митинги. Мы боимся что-то говорить. Мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело, у меня просто нет сил уже.
6: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст. У нас Луна убывающая, находится в знаке Близнецов. И здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок. И проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-ка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы, двоечка, под покровительством сердечности влюбленных, 6-й месяц. А это означает, что глобальная очистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи, вот прям кожа чувствует, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел –
5: закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая луна в близнецах, и сделать этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни, сплетен и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная луна в близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
6: Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна Тейваз в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство. Это день про честность перед самим собой, не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственном действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию. Может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый Тайвас может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день – дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу, и еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутая Тайвас напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
7: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап – это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
4: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
10: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках, на них бензин есть, на них бензин привозится в принципе регулярно, и, пожалуйста, есть такие адреса, вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь Краснодар, чтобы купить там топливо. Я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону Крымской, в сторону Краснодара. Столько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
4: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
11: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
6: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
9: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
12: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
13: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
12: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
14: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
12: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
15: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
12: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпокский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
16: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
12: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона.

0: 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 22 году до 80% под запретом к 26-му. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
3: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, на масло, на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну, и теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
2: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.

0: жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы, но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
1: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: В Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
1: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
5: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют детей. Конечно, мы матеря будем переживать. А как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше и войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали нам их? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
3: Главные новости дня.
1: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало по НПЗ.
6: Давай еще,
1: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
7: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
1: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
8: Все, на балконе три.
6: 4 этажа.
1: Как минимум 3 очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
7: Вот. Вон он туда приземлился.
1: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания предположительно на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
8: Пизда.
1: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
6: Это человек, который там эти дроны так. Ну в этой они там кве в натуре говна соли. Они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будут, потом подымут налоги на всю. Скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
1: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
9: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю, ну никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
10: Учим китайский вместе. Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
11: 你能听到我吗?
10: И еще раз вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
11: 你能听到我吗?
10: И третий раз.
11: 你能听到我吗?
10: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
13: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами БПЛА, с пехотой. Вот. много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают, связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это, опять же, демаскирует запрет там заселения там, в дома, то же самое. То есть если раньше как-то можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления, связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может, но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется, снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Ну, и если даже сравнивать там с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну, и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолеты, самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности, и сейчас достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но, в общем, настроение у всех, хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Талова, мы здесь, там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому и так сборы идут не быстро. Да и если у нас больше 1000 заявок в бойце, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то. Что-то недосмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбиты на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым, столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблема траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки, это системные просчеты и это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью, единый день голосования, никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс, и будут как-то держать линию фронта, и будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений, то бишь ничего сверхъестественного, постараются, не гарантирую, но постараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть, зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал. Идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер. Какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение. Что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают. Что ай-яй-яй, как так происходит? Да вот так. Эффективен. Все. Не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде. В палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военные службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой жилой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
15: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
1: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
16: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, пиз. Понятно? Вы, шайка, пи***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали пристава.
1: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
16: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, вон, ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
1: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
18: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
17: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
19: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
17: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
20: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
17: Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
19: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
17: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
21: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
22: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные. На фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те люди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это... как бы сказать. Я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
21: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
22: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрот. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелая. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героев в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
21: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
0: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко — это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимный свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский — прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
17: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
2: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
17: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в треть регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
5: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
17: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
23: Ну все,
4: Уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок Развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
17: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
6: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
17: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
21: Военкор канал Архангел спецназа про новые удары по России.
22: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
21: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
7: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
21: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
23: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет политика. Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник политика заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
10: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники. Летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
9: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
11: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности в 100 тысяч тонн.
9: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
12: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны, не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете херня. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили, а Путин у нас такой молодец, страну поднял, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
3: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель, и она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
25: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
24: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
25: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
24: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
25: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
24: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
25: Угу.
24: сотни, если не тысячи грузовиков каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
25: Да, да.
24: А сейчас эта трасса практически парализованная.
25: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
24: Давай.
25: Что значит парализовано? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
24: Все верно.
25: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
24: В режиме радиомолчания.
25: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
24: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
25: Невидимая стена.
24: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
25: То есть водители просто боятся?
24: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
25: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
24: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
25: И что там?
24: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
25: Но это можно понять.
24: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
25: О да, страховщики свой процент не упустят.
24: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потери современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
25: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
24: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
25: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
24: Ты про ночные рейсы?
25: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
24: Те самые знаменитые РЭП.
25: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
24: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
25: Это которые с управлением от первого лица?
24: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
25: 100 километров?
24: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
25: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
24: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
25: И в безлунную ночь.
24: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
25: А если в лесополосу спрятаться?
24: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
25: Стоп, стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
24: Давай.
25: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
24: Это правда.
25: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
24: Угу.
25: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
24: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
25: Прямо на самом дроне?
24: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы реп.
25: То есть помехи уже идут?
24: Да. Но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
25: Подожди. То есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭП полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
24: Нет, не падает.
25: Он продолжает лететь к цели?
24: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры. Он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
25: Фантастика.
24: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
25: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
24: О, да.
25: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭП, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
24: Которая стоит сущие копейки.
25: Копейки? По сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 000 000, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
24: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
25: Водители пытаются найти обходные пути.
24: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
25: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
24: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
25: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
24: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
25: А Арабатская стрелка?
24: А она без моста вообще превращается в тупик.
25: Хорошо, автомобильные дороги – это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
24: Согласна. Поезда – это серьезно.
25: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
24: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
25: А почему?
24: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
25: А без электричества электровоз никуда не поедет.
24: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. Поезда встают намертво.
25: Но ведь существуют тепловозы, дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
24: Существуют, и они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
25: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
24: Да, вычисляют слабое место и бьют туда.
25: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
24: Давай, что у тебя?
25: Вся эта сухопутная логистика – это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде – патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
24: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
25: То есть бьют со всех сторон?
24: Да. Снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста,

0: региона требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
1: Да, это были титанические затраты ресурсов.
0: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
1: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
0: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
1: Угу.
0: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
1: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
0: Стоит задуматься об исторических параллелях.
1: Каких, например?
0: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
1: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
0: И черный рынок.
1: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
0: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
1: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
0: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
1: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
4: Так, друзья, всем привет, на связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничения по бензину, 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал в Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
3: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
4: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это не скажете?
5: Ну нет такого, может, здесь забрать.
4: А если я по кругу сделаю?
5: Нет, так не
4: получится. Так, друзья, не без лайфхаков. А, собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
3: При этом для корпоративных клиентов

0: экспертов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
1: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
0: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
2: А дизеля вообще нету? Даже не стоять?
3: И сегодня бесполезно. Он есть для спецслужбы, скорой помощи, там,
2: да? Прикол. Че, братишка, скоро будешь ты у меня стоять, отдыхать до лучших времен. С сухим баком. Да, классно.
0: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
4: Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на 3 растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погашие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки.
0: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по НПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Главные новости дня.
6: «Золотая жила» – стала известна зарплата гендиректора ВК. Впечатлительным лучше не знать. Это больше, чем полмиллиона долларов в месяц. Среднемесячный доход Владимира Кириенко с учетом бонусов – почти 45 миллионов рублей. Из них 9 миллионов – это зарплата. За год гендиректор ВК получает 543 миллиона рублей. Не бедствует и его заместитель Степан Ковальчук. Его зарплата в месяц – 8 миллионов рублей без бонусов. Откуда такие суммы? Вывод сделать сложно. Ведь компания ВК не приносит столько прибыли, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: В России резко упали прибыли компаний. Но такое процветание экономики, что прибыли не остается. Прибыли компаний упали вот в этом году на 25%. Вы представляете себе, прибыль, чтобы упала на 25%, вообще называется такой вот экономический обвал. И, соответственно, упали инвестиции на 14%. Это одна из тем была центральных на Петербургском форуме, что инвестиции рухнули на 14%. Значит, когда компания лишается прибыли, то они, естественно, ищут где сэкономить. Ну, потому что без прибыли-то жить невозможно. И вот они сейчас будут массово увольнять людей. Ну, смотрите, вы назвали 10%, давайте назовем вам пару других цифр. Москва, город Москва, который, как все считают, лоснится от денег, и там деньги деньгами устилаются, значит, Москва объявила сокращение муниципальных служащих на 14%. Значит, дальше ВЭП, да, если помните, бывший Внешэкономбанк, а ныне корпорация развития России ВЭП, руководимый господином Шуваловым, объявил о сокращении персонала на 15%. Причем не вакантных мест, а прям по живым людям.
6: Простые россияне такие новости встречают, мягко сказать, без энтузиазма. По их словам, пока большая часть населения страны пытается выжить, другая покупает себе яхты и острова. Согласно данным последнего соцопроса, 78% российских граждан экономят на еде, а 2/3 стараются выбирать товары со скидками.
8: Ну, они обогатились за счет нас так быстро. В связи с этой вот, наверное, обстановкой, политикой, это не совсем хорошо, конечно.
9: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
10: Ощущаете на себе
9: это. Да, очень сильно ощущаю, потому что там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
8: Меня бы больше радовало не увеличение числа миллионеров или миллиардеров, а поднятие уровня среднего класса. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы полезно для развития страны.
6: Быстрый способ заработать большие деньги – подписать контракт с Минобороны. Об этом говорится в каждой рекламе для будущих участников СВО. Вот только там умалчивают, что платят на самом деле не всем, даже на передовой, что добиться обещанных денег сложно. Да и ветеранов по возвращению с фронта не особо жалуют, говорит политолог Василий Жарков.
10: Ну, очевидно, если вы начали войну, то у вас появятся ветераны. Этим ветеранам нужно будет что-то платить. Нужно их как-то будет встраивать в общество. Причем еще неизвестно, как будет стоять. Это что только начало. А когда война закончится, что с ним будет? Вернутся ведь большинство. Многие вернутся калеками. Многие вернутся травмированными. Что с ними делать? И хватит ли инфраструктуры, существующей в этом государстве, на то, чтобы их всех, так сказать, удовлетворить?
6: Проблемы в экономике ощутили на себе почти все в стране. Кроме высоких цен в магазинах, существенно поднялись и тарифы на коммуналку. Теперь на нее уходит значительная часть зарплаты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
12: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
13: Учим китайский вместе.
14: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
15: 我们的女儿怀孕了.
14: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
15: 我们的女儿怀孕了.
14: И третий раз.
15: 我们的女儿怀孕了.
14: Учим китайский легко и весело.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
17: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтоб сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
16: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа Анкориджа.
15: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директора автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
18: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
16: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
19: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
16: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
20: Но вы представляете, сколько мне удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
16: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
21: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
16: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 1557 АМ.
22: Говорят военкоры.
16: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
17: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». и теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
1: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
2: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
1: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
17: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
3: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
0: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
23: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платит самые высокие подъемные из местных бюджетов. К этому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потери такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
0: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского посада Марина.
4: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
0: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
8: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
7: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
9: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
7: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
24: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента. А реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет. потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 14 июня. Что же нам подскажут и напророчат цифры в этот день? А такой день приносит в нашу жизнь целительную, тонкую и алхимическую энергию 14-го аркана. Это у нас умеренность или душа. В такой день на первый план выходит покой ваших внутренних интересов, опять же, души. Это глубокая связь со временем и искусством промедления. Ну и на фоне июня, 6 месяца года, это у нас аркан влюбленный, отвечающий за сердечный выбор, красоту и партнерство, умеренность учит нас искусству маленьких шагов и бережного отношения к чувствам. Но главный сакральный смысл такого дня и зеркальной даты заключается в том, что мы проживаем самое преддверие мощного новолуния, которое наступит уже в следующие дни. Луна находится в своей финальной фазе, убывающего серпа освещена всего лишь на 1%, еще и в знаке близнецов. Здесь пространство замерло в точке ноль. Это время дней Гекаты, когда старый лунный цикл полностью исчерпан, а новый еще не зародился. И вся ментальная, физическая энергия снижена до минимума, а интуиция обострена до предела. В такой день волевое решение заключается в том, чтобы сознательно замедлить бег, остановить внешнюю суету и отказаться от борьбы и позволить себе вот раствориться в моменте, слушать шепот своей души и бережно аккумулировать силы перед следующими днями и космическим стартом. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 21, 2 плюс 1 троечка. А это нам дает вибрацию императрицы. Это символ земного плодородия, материнства. Это процветание и материализация. Здесь возникает потрясающий, такой глубокий, очень мягкий созидательный резонанс, потому что душевность умеренности 14-й аркан встречается с изобилием императрицы троечка. И все это под покровительством 6-го аркана влюбленные. А это означает, что здесь вынужденное предноволунное промедление – это не застой, а все-таки скрытый процесс созревания плодов. Знаете, как вот в утробе материи, да? Вы не бездельничаете, вы даете своей душе и телу необходимый покой, чтобы энергия императрицы могла выносить ваши грандиозные замыслы. И еще и Луна у нас в близнецах помогает тройке действовать на ментальном уровне, то есть ваши мысли очищаются от ментального мусора, страхов, обид и превращаются в чистую, благодатную почву для будущих побед. С практической и бытовой точки зрения такой день на темной луне в преддверии обновления требует максимального бережного отношения к своим ресурсам, уединения и очищения очень вам понадобится. Максимально приветствуется тихий отдых, прогулочка у воды, медитации, может быть, психологические практики и мягкие восстановительные процедуры для тела. Еще это лучший момент месяца для того, чтобы подвести окончательные итоги уходящего лунного цикла, простить и отпустить людей из прошлого, закрыть старые, может быть, даже ментальные долги, то есть если кому-то что-то пообещали, обязательно выполните. Ну и поблагодарите пространство за весь полученный опыт. А вот в быту день идеален для легкой кулинарии, полива, ухода за домашними растениями, что очень любит императрица, а также для очищения дома с помощью свечей, благовоний и воды с солью. Общение в этот день должно быть исключительно теплым, наполненным любовью, потому что очень важно уделить время близким без осуждения, обсуждения каких-то рабочих проблем. В В то же время в преддверии новолуния категорически не стоит начинать новые проекты, подписывать долгосрочные контракты или регистрировать бизнес, или делать какие-то крупные финансовые инвестиции. Да, на темной луне у пространства просто нет энергии для роста ваших начинаний. Все завянет, не успев прорасти. Еще нельзя перегружать организм тяжелой физической работой, изнурительными тренировками, а также устраивать какие-то бурные застолья с алкоголем, так как умеренность требует абсолютно чистоты и детоксикации. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни, каких-то хаотичных поездок и споров по пустякам, которым, кстати, может подталкивать близнецовая луна. Но не рекомендуется поддаваться предноволунной меланхолии, может быть, жаловаться на упадок сил, проявлять капризность в отношениях. Здесь шестерочка требует гармонии и ощущения вот этого вот родства душ, да? А вот вечер проведите в тихой атмосфере, в максимальном покое, может быть, зажгите свечи, примите теплую ванну, послушайте красивую музыку и мысленно, без жесткого планирования, набросайте какие-то контуры своей будущей счастливой реальности, ну и чувствуйте абсолютный душевный штиль и доверие к великому ритму времени. Вот такой вот прогноз принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
11: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу. Но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
13: Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс – это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление – специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 14 июня. Сейчас нам руны подскажут, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Манас. Ну, это символ человека, человека в обществе. Это осознанность, развитие личности. Это еще про интеллект и взаимодействие с миром. Руна, знаете, отражает как наше внутреннее «я», так и то, как мы вписаны вот в социум. И в позитивном аспекте она всегда говорит о ясности, о честности, о силе ума и зрелости. И такой день под покровительством этой руны пройдет очень интересно. Это архетип человека в его самой чистой, осознанной и зрелой форме. Эта руна говорит о силе мышления, об ответственности за себя и за свое окружение, а также еще о важности налаживания связей с людьми. Вот все, что касается самопознания, общения, развития ума, интеллекта, кооперации с окружающими, будет иметь особенно важное значение в этот день. То есть идеальное время для понятия своей роли как в обществе, так и внутри себя. Кто вы? Может, руководитель, ученик, партнер, творец, родитель? Вот где вы в начале пути или в точке зрелости? Манас помогает взглянуть на себя трезво, но без самоедства. Это руна еще ясного разума, конструктивного мышления и уважения как к себе, так и к другим. И, значит, в работе это особенно актуально будет, как проекты, связанные с интеллектуальной деятельностью, переговоры, может, командная работа или презентация какая-то у вас намечается. Вот сейчас важна не амбиция, а способность сотрудничать, делиться знаниями, прислушиваться. Если вы, например, работаете в сфере образования, науки, может, психологии или каких-то коммуникаций, то день может быть особенно продуктивным. Возможны важные встречи или возможность проявить свои способности и даже карьерный взлет. В отношениях, конечно же, такая руна подталкивает к зрелому, осознанному взаимодействию. Это не о страстях, а вот о диалоге и уважении. Это хороший день, чтобы выстроить отношения, где обе стороны, оба партнера чувствуют себя услышанными и принятыми. Здесь возможны глубокие разговоры и, может, примирение, если были ссоры, какие-то моменты искренности. А вот одиноким людям день может принести интересное знакомство, особенно в интеллектуальной или социальной среде. Вот, может, на какой-то курс пойдете и познакомитесь со своей второй половинкой. По здоровью Манас отвечает за психоэмоциональное состояние. Ум и тело тесно связаны. И если в голове беспорядок, тело, конечно же, отреагирует. Так что день благоприятен для психотерапии, может быть, для ведения дневника. Также хорошо заниматься дыхательными, ментальными практиками. Это может быть медитация или йога. Вот следите за режимом сна, за умственной нагрузкой. Здесь важно не переутомляться. Так что подытожим, что это день для роста, для осмысленного общения и честного взгляда на себя. Используйте энергию этой руны, чтобы наладить диалог как с собой, так и с другими, с целым миром. И помните, что истинная сила в ясности, в осознанности и в коммуникации. То есть вы и мир, вы и люди. И тогда все будет очень-очень прекрасно в этот день.
14: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
16: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелония, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
7: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
19: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
7: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
20: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
22: Есть 6 очагов напряженности.
1: Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
21: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
2: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
21: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
17: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
21: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
18: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, Не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
21: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
0: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
21: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: 65 миллиардов рублей в день расходы бюджета на СВО установили новый рекорд. За первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году за такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%, то есть каждый второй рубль достался армии. В то же время другие сферы в стране ощущают колоссальную нехватку финансирования, говорит экономист Михаил Крутихин.
22: Уровень жизни даже в Москве он снижается. Даже там становится труднее. А в тех районах, которые уже столкнулись с невозможностью российского правительства, ну, откликнуться на такие даже катастрофические беды. Вы посмотрите, что в Мурманске сейчас творится. Ну, вот в этих районах уже люди понимают, что вот ухудшается положение, в том числе из-за войны, в том числе, что все средства, вот этот, весь этот режим, не на то, чтобы обновить те самые линии электропередач, которые построены были, те опоры в 66-м году, и никто не... А в Москве и лифты, например, сказали, а черт с ними, там 40 лет этому лифту, он еще больше прослужит. Или давайте самолеты там каким-то образом сбацаем новые самолеты, из остатков старых самолетов. Вот все это идет к, ведет к разрушению и экономики, и к... Ну, когда мы видим, что на Дальнем Востоке людей вместо пассажирских самолетов военно-транспортных самолетов перевозят, это что? Ухудшение, снижение жизненного уровня населения? Конечно, снижение жизненного уровня.
4: Журналисты подсчитали, что один день спецоперации обходится бюджету в 65 миллиардов рублей. Это как годовой бюджет Новгородской или Орловской областей. Основной прирост военных трат пришелся на секретные статьи. На что именно пошли деньги, неизвестно. Бойцы говорят, что улучшения своего положения не заметили.
23: Никаких 300 тысяч нам не выплатили.
5: пришло там 30-40 тысяч от силы. Надели нас как попало, вообще непонятно в чем. Размеры большие, по размеру ничего не дают. Все покупали за свой счет. Переводили родные деньги, надевались я сами, короче, так.
8: Осталось только купить себе патронов, потому что все утерянные вещи, которые выдала нам армия, они просто разбомбили. У нас нечего, ни лопат, ничего. Но если и осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем.
9: Медики у нас вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так и перевязывали раненых. Вот, вывозили. Очень долго ждали, когда вывезут даже раненых. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток.
23: Деньги, которые уходят на спецоперацию, позволили бы решить множество проблем в тылу, отмечают специалисты. Например, в Карелии почти 1,5 миллиона россиян ждут расселения из аварийных домов. Люди живут в старых бараках без канализации и отопления. А на просьбы о помощи чиновники отвечают: денег нет.
24: Наш дом.

0: Зайти в любую квартиру, это вот практически везде так.
1: Таких регионов в России много. Не нужно ждать зимы и коммунальных аварий, чтобы понять, в каких условиях живет большинство людей в стране, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев рассказал, что по его ощущениям инициативой на поле боя владеет Украина, а СВО уже ведется против России.
4: Такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Но такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать, но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Главные новости дня.
1: Тревожный сигнал. Зачем военкоматы стали узнавать фактические адреса проживания военнообязанных? Чиновники мобилизацию отрицают. Уже известны два случая, когда в реестре воинского учета появились реальные адреса проживания военнообязанных. В первом призывник, прописанный в Мурманской области, проверил реестр и обнаружил там свой фактический адрес проживания в Татарстане, где парень снимает жилье неофициально. А в другом запасник из республики Коми увидел в реестре свой фактический адрес проживания в Ленинградской области, хотя прописан он совсем в другом регионе. При этом ни один из мужчин официально в военкомат не сообщал о своем фактическом месте проживания, говорит адвокат Тимофей Васькин.
5: Откуда именно реестр получает такие данные, пока непонятно. Но эти случаи показывают. Фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета.
1: По словам адвоката, сбор данных о фактическом месте проживания может говорить о подготовке к мобилизации. Разговоры об этом ходят давно, однако официально информацию опровергают. А на этой неделе чиновники разных рангов впервые за год синхронно стали заявлять, что новая волна мобилизации осенью не планируется. На вопрос журналистов все как один отвечали, что, мол, ничего подобного не слышали, да и на фронте, по их словам, людей хватает. На днях вторую волну мобилизации отрицали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампред совбеза Медведев. И это еще больше насторожило людей. Все помнят 2022 год, когда был подобный сценарий. Чиновники также отрицали объявление мобилизации, а потом ее объявил президент, напоминает экономист Вячеслав Ширяев.
6: Думаю, что она до сих пор не объявлена именно потому, что они не могут решить, как ее финансировать, как, на каких финансовых условиях набрать людей. Конечно, на прежней схеме рыночной войны это все закончилось уже, это не летает. Невозможно больше привлекать десятки тысяч людей в год, платить им несколько миллионов при подписании. И плюс, я думаю, они еще считают потери, во сколько им обходятся убитые и раненые. Потому что количество денег, которые они выплачивают за убитого и за ранение, оно просто уже измеряется в общем счете триллионами рублей. А если отправить на поле боя нынешнее, то есть, по сути, отправить в килл-зону не одну роту, а две роты, три роты, то есть будет просто в три раза больше затрат на выплачивание всех этих гробовых и там расходов по ранению.
1: Военкоры из Z-сообщества впервые заговорили о мобилизации в конце прошлого года после огромных потерь на фронте. Военные медики жаловались, госпитали переполнены, раненых размещать негде. Фельдшер Медроты

0: сказала, что с эвакуацией очень сложно, и раненым бойцам приходится самим добираться до медчасти. Иногда дорога занимает почти месяц. Бойцы чудом выживают, не имея запасов продовольствия.
1: Мальчишки у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя, вот, обезвоженные.
2: Как они выживают, за счет чего они воду находят?
1: Они бутылочку там, если найдут где-то, вот, там же везде 200-е, по дороге находят там у кого-то батончики, у кого-то что. Тоже у нас был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, вот, питался, я не знаю, как он не отравился, тоже приехал весь обезвоженный, она тоже питался, что у них найдет в карманах. Приезжал, ну, чудом, конечно, под грудой трупов прятался 24 дня. А вот этот парень, который к нам полз, 21 день по дороге его нашли. Ранения у него были ног, он не мог ходить, и у него таз был раздроблен. И у второго тоже были перебиты ноги. Один только жгут наложил, вот, а второй, я не знаю, как у меня исток.
0: Фронт уже требует больше ресурсов, говорит политолог Илья Грощенков. Поэтому, если СВО будет продолжаться, то власти придется пойти на такой непопулярный среди населения шаг, как объявление новой волны мобилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
5: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине. Звукоизолированный и звуконепроницаемый, недоступный для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
7: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
6: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
8: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там не, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там вдруг с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
6: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
9: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размером, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват. Ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты, и это системные проблемы. С Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью, единый день голосования, никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс, и будут как-то держать линию фронта, и будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений, то бишь ничего сверхъестественного, постараются, не гарантирую, но постараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно, но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию до выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего. Призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелоны. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
12: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
0: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
13: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
0: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
14: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
0: В словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
16: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
15: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
17: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платят самые высокие подъемные из местных бюджетов. К такому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потери такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
15: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского Посада Марина.
18: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
15: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
19: Записки ветерана. Промассированный удар по территории России 10 июня.
20: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
19: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
20: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
19: Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
2: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
15: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 300 000 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
21: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
15: Еще одна причина, почему у Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алаян.
1: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
15: Из-за этой тактики местных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
4: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
15: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу Новороссия.
24: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
23: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
25: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
23: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
24: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Математик, создатель платформы «Бастион» Даниэль Сачков о том, как благодаря тотальному контролю российские элиты превращают людей в рабов.
7: Просто потому что есть такой план взять под контроль там обнищание. А под этим прикрытием они выстраивают мощности, которые оправданы только для тотальной слежки. То есть вот если у вас правда будет в стране 2-3 камеры на человека, на каждого, то есть вот чтобы наблюдать за людьми круглосуточно, 15-минутные города и так далее, вот тогда эти дата-центры оправданы. Наблюдая за каждым, вот так подумайте, наблюдая за каждым человеком с детства, уже никто никогда не сможет, ну, просто пробиться где-то, да, потому что на каждого человека найдется какой-то компромат. Более того, его психологический профиль будет известен, как на него воздействовать, что с ним делать. Нейронные сети — это мощнейший инструмент. Это, пожалуй, мощнейшее оружие, которое было изобретено в истории человечества. Это страшное оружие в смысле наблюдения за людьми. В смысле уничтожения людей. Мы видим в войнах, он очень много сейчас используется.
6: Глава Сбербанка. Герман Греф обиделся на то, что бизнесменов в России называют «живопырками», и заявил, что они настоящая элита страны.
8: Относится к одной вашей фразе, которую вы проиллюстрировали, очень часто очень несправедливое отношение к бизнесу. Это «живопырки, зарабатывающие бабки». Вот мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны, ну, очень серьезно измениться в нашей стране. Живопырки и есть эта самая экономика. И бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки, и предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость, они и есть основа экономики.
6: Журналист Павел Иванов о заявлении главы Сбербанка.
9: Обидно стало, Гермаше. Только максимальное уважение. Лизоблюдство, преклонение перед олигархатом. Олигархи — это и есть та самая экономика. Только олигархи. Не работяги, не программисты, не таксисты, там, не кладовщики, не врачи, не учителя. Олигархи. Олигархи, бизнесмены наши самые передовые. Вот а это вот расставил все точки над «ё». Конечно, у нас олигархи создают добавленную стоимость. Вы что думаете, они просто нефть качают, лес продают, схемы мутят, пользуя административный ресурс? Байкал вырубают вот сейчас, какое счастье, мы должны их уважать за это, благодарить, любить, обожать. Вывоз капитала продолжается. А вы как хотели? Технологическое отставание набирает обороты. Но зато олигархов становится больше с каждым годом. У нас их уже больше 150 штук. Но это же вот, это счастье. Вы недопонимаете, насколько у нас развитая страна. Чем больше олигархов, тем мы лучше живем.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, Это же не просто кусок металла.
0: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
10: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
0: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
10: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
0: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
10: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
0: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
10: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
0: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, ну, как бы демонстративные удары.
10: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
0: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
10: То есть бьют в самые критические тачки.
0: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
10: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
0: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
10: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
0: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
10: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
0: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
10: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности. Например, на московский НПЗ в Капотне.
0: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
10: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
0: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
10: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
0: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
10: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
0: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
10: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
0: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура, все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
10: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
0: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
10: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
0: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
10: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
0: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
10: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
0: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
10: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
0: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
10: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
0: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
10: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
0: Это не так просто.
10: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
0: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
10: Дело в специфическом оборудовании.
0: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
10: А катализаторы – это же важнейшая химия.
0: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
10: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
0: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
10: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
0: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
10: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
0: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
10: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
0: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
10: А, то есть они просто встанут в пробку?
0: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
10: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
0: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
10: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
0: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
10: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
0: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
10: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
0: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стелах.
10: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
0: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
10: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
0: Ага, именно так расслаивается рынок.
10: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
0: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
10: Почему? Вроде надежный инструмент.
0: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
10: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
0: Да. А откуда бюджет убрать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
10: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
0: Очевидный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
10: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
0: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную. Директивно запретить их повышать.
11: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
0: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
11: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
0: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
11: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
0: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
11: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
0: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
11: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
0: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
11: Он весь на виду.
0: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
12: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
16: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
14: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
2: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
14: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата.

0: миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
1: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
2: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
1: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный Армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
3: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
1: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами.

0: Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Золотая жила. Стала известна зарплата гендиректора ВК. Впечатлительным лучше не знать. Это больше, чем полмиллиона долларов в месяц. Среднемесячный доход Владимира Кириенко с учетом бонусов почти 45 миллионов рублей. Из них 9 миллионов – это зарплата. За год гендиректор ВК получает 543 миллиона рублей. Не бедствует и его заместитель Степан Ковальчук. Его зарплата в месяц – 8 миллионов рублей без бонусов. Откуда такие суммы? Вывод сделать сложно. Ведь компания ВК не приносит столько прибыли, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Резко упали прибыли компаний. Но такое процветание экономики, что прибыли не остается. Прибыли компаний упали вот в этом году на 25%. Вы представляете себе, прибыль, чтобы упала на 25%, вообще называется такой вот экономический обвал. И, соответственно, упали инвестиции на 14%. Это одна из тем была центральных на Петербургском форуме, что инвестиции рухнули на 14%. Значит, когда компании лишаются прибыли, то они, естественно, ищут где сэкономить. Ну, потому что без прибыли-то жить невозможно. И вот они сейчас будут массово увольнять людей. Ну, смотрите, вы назвали 10%, давайте назовем вам пару других цифр. Москва, город Москва, который, как все считают, лоснится от денег, и там деньги деньгами устилаются, значит, Москва объявила сокращение муниципальных служащих на 14%. Значит, дальше ВЭП, да, если помните, бывший Внешэкономбанк, а ныне корпорация развития России ВЭП, руководимый господином Шуваловым, объявил о сокращении персонала на 15%. Причем не вакантных мест, а прям по живым людям.
2: Простые россияне такие новости встречают, мягко сказать, без энтузиазма. По их словам, пока большая часть населения страны пытается выжить, другая покупает себе яхты и острова. Согласно данным последнего соцопроса, 78% российских граждан экономят на еде, а 2/3 стараются выбирать товары со скидками.
4: Ну, они обогатились за счет нас так быстро. В связи с этой вот, наверное, обстановкой, политикой, это не совсем хорошо, конечно.
5: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
6: Ощущаете на себе это?
5: Да, очень сильно ощущаю, потому что там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
7: Меня бы больше радовало не увеличение числа миллионеров или миллиардеров, а поднятие уровня среднего класса. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы полезно для развития страны.
2: Быстрый способ заработать большие деньги – подписать контракт с Минобороны. Об этом говорится в каждой рекламе для будущих участников СВО. Вот только там умалчивают, что платят на самом деле не всем, даже на передовой, что добиться обещанных денег сложно. Да и ветеранов по возвращению с фронта не особо жалуют, говорит политолог Василий Жарков.
8: Ну, очевидно, если вы начали войну, то у вас появятся ветераны. Этим ветеранам нужно будет что-то платить. Нужно их как-то будет встраивать в общество. Причем еще неизвестно, как будет стоять. Это что-то начало. А когда война закончится, что с ним будет? Вернутся ведь большинство. Многие вернутся калеками. Многие вернутся травмированными. Что с ними делать? И хватит ли инфраструктуры, существующей в этом государстве, на то, чтобы их всех, так сказать, удовлетворить?
2: Проблемы в экономике ощутили на себе почти все в стране. Кроме высоких цен в магазинах, существенно поднялись и тарифы на коммуналку. Теперь на нее уходит значительная часть зарплаты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
10: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там, через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
11: Сокращается.
10: То есть, ну, нет свободного, нет свободного проезда.
1: Криминальные новости.
12: Пьяный участник СВО бесправ насмерть сбил двух пешеходов в Чите. 31-летний Иван Звержеев устроил смертельную аварию в ноябре прошлого года. Военный превысил скорость и на своей «Тойоте» задавил двух женщин, которые скончались на месте. Звержеев в этот момент был пьян, а ранее его уже лишили водительских прав за нетрезвую езду. После ДТП он попытался скрыться. Читинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 9 годам колонии поселения. Семьям погибших женщин он должен выплатить 5 миллионов рублей компенсации. До этого приговора Звержеев был судим как минимум дважды. В мае 2024 года он получил обязательные работы за угрозу убийством и тяжкий вред здоровью, а в августе того же года – 3 года условно за то, что сел за руль пьяным и побил остановившего его гаишника. При этом неизвестно, когда именно Звержеев подписал контракт с Минобороны и сколько успел отслужить. 43-летняя челябинка, которая убила свою 5-летнюю дочь и спрятала тело в диване, вынесли приговор. 1,5 года ограничения свободы. Ей смягчили обвинение, переквалифицировав статью. Ранее женщина обвинялась в убийстве. В итоге ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Тело девочки обнаружила уборщица 3 ноября прошлого года в квартире, которую арендовала Эльвира Загидулина. Женщина рассказала, что дочь утонула в ванне еще 6 октября, а тело она завернула в пакеты и спрятала в диване. Мертвую малышку нашли спустя месяц. Экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти. Впрочем, сыграла роль сильное разложение тела девочки. Поэтому обвинение в убийстве заменили на неосторожность. Приговор вынесли месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. Начальник отдела полиции в Приморье избил человека прикладом автомата и получил условный срок. Чугуевский районный суд Приморского края назначил бывшему начальнику местного отдела полиции Кириллу Сорокину 4 года лишения свободы условно по делу о превышении полномочий с применением насилия и оружия. По версии следствия, в январе 2025 года Сорокин с подчиненными приехал проверять сообщение о незаконной заготовке древесины. Полицейский ворвался в жилой вагон, ударил местного жителя прикладом автомата по голове, надел на него наручники, а затем продолжил избивать. После этого мужчину доставили в отдел полиции и, как утверждается в материалах дела, угрожали продолжением избиения, если он не прекратит незаконные рубки. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтеки. Сорокин вину не признал. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
11: Я буквально вчера, позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были два отпевания, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевание без псаломщика, без хора. Один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостола. Никто не... Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начнешь ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, и никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого. Никто не любит. Вот и все.
1: Главные новости дня.
13: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
14: Так, друзья, всем привет, на связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничение по бензину 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал в Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
13: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
14: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это не скажете?
15: Нет. Ну, нет такого, можно сидеть заплатить.
14: А если я по кругу сделаю?
15: Нет, так не
14: получится. Так, друзья, не без лайфхаков. Собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
13: При этом для корпоративных клиентов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
16: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
13: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
17: А дизеля вообще нету? Даже не стоять?
18: И сегодня бесполезно. Он есть для спецслужбы, скорой помощи, там, да?
17: Прикол. А что, братишка, скоро будешь ты у меня стоять, отдыхать до лучших времен с сухим баком? Да, классно.
13: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
19: «Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на 3 растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погашие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки».
13: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по НПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «радио»?
20: Шоу-ин-чи.
0: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
20: Шоу-ин-чи.
0: И третий раз.
20: Шоу-ин-чи.
0: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
21: Минцифры бьет тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
3: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
13: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
4: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платят самые высокие подъемные из местных бюджетов. Поэтому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потери такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
13: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского Посада Марина.
22: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
13: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
23: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплат.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
23: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
23: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нужны. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
23: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 миллиона 300 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
8: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад – разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
13: Еще одна причина, почему у Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алаян.
24: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
13: Из-за этой тактики местных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
2: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
13: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
10: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
9: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
10: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
9: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
10: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
9: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
10: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
9: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
10: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость. Хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
9: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
10: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
9: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
10: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
9: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
10: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видят кратный рост доходов,
9: то врач в районной больнице Костромы
10: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
9: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
10: Абсолютно верно.
9: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
10: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
9: прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
10: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов, но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
9: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
10: Да.
9: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
10: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
9: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
10: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
9: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
10: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
9: А что в этой корзине?
10: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
9: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
10: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
9: угу,
10: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
9: Вот именно.
10: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
9: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
10: Конечно, нет.
9: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
10: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
9: Ого!
10: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
9: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
10: И знаешь, как на это смотрит статистика?
9: Как?
10: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
9: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
10: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
9: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
10: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
9: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
10: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
9: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
10: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
9: То есть она запаздывает?
10: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
9: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
10: А то новые займы обходятся ему в полтора-два раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
9: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
10: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
9: И Росстат этот теневой сектор не видит?
10: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
9: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
10: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
9: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
10: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
9: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
10: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
11: То есть это просто номинальная видимость богатства?
10: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
11: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
10: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
11: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
10: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
9: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
10: Ну вот, представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
9: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
10: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
9: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
10: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
11: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
10: Отчет идет выше, в профильное министерство. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
11: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
10: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
11: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
10: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
9: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
10: Именно, абстракция.
9: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
10: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
9: Формируется теневая экономика доверия.
10: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
9: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
10: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
9: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
12: Радио Лента. 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
15: Так, друзья, всем привет. На связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничения по бензину. 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал в Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
14: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
15: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это не скажете?
16: Нет. Ну нет такого, может, здесь заплатить.
15: А если я по круг сделаю?
16: Нет, так не
15: получится. Так, друзья, не без лайфхаков. А, собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
14: При этом для корпоративных клиентов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
18: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
14: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
25: А дизеля вообще нету?
26: Нет,
25: даже не стоять?
26: И сегодня бесполезно. Он есть для спецслужбы, скорой помощи, там, да?
17: Прикол. Че, братишка, скоро будешь ты у меня стоять, отдыхать до лучших времен?
0: сухим баком. Да, классно.
13: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
3: Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на три растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погашие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки.
13: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по НПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
4: «Золотая жила» стала известна зарплата гендиректора ВК. Впечатлительным лучше не знать. Это больше, чем полмиллиона долларов в месяц. Среднемесячный доход Владимира Кириенко с учетом бонусов почти 45 миллионов рублей. Из них 9 миллионов

0: называется так вот, экономический обвал. И, соответственно, упали инвестиции на 14%. Это одна из тем была центральных на Петербургском форуме, что инвестиции рухнули на 14%. Значит, когда компании лишаются прибыли, то они, естественно, ищут где сэкономить. Ну, потому что без прибыли-то жить невозможно. И вот они сейчас будут массово увольнять людей. Ну, смотрите, вы назвали 10%, давайте назовем вам пару других цифр. Москва, город Москва, который все считают лоснится от денег, и там деньги деньгами устилаются, значит, Москва объявила сокращение муниципальных служащих на 14%. Значит, дальше ВЭП, да, если помните, бывший Внешэкономбанк, а ныне корпорация развития России ВЭП, руководимый господином Шуваловым, объявила сокращение персонала на 15%. Причем не вакантных мест, а прям по живым людям.
1: Простые россияне такие новости встречают, мягко сказать, без энтузиазма. По их словам, пока большая часть населения страны пытается выжить, другая покупает себе яхты и острова. Согласно данным последнего соцопроса, 78% российских граждан экономят на еде, а 2/3 стараются выбирать товары со скидками.
2: Ну, они обогатились за счет нас так быстро. В связи с этой вот, наверное, обстановкой, политикой, это не совсем хорошо, конечно.
3: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Ощущаете на себе это? Да, очень сильно ощущаю, потому что там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
4: Меня бы больше радовало не увеличение числа миллионеров или миллиардеров, а поднятие уровня среднего класса. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы полезно для развития страны.
1: Быстрый способ заработать большие деньги – подписать контракт с Минобороны. Об этом говорится в каждой рекламе для будущих участников СВО. Вот только там умалчивают, что платят на самом деле не всем, даже на передовой, что добиться обещанных денег сложно. Да и ветеранов по возвращению с фронта не особо жалуют, говорит политолог Василий Жарков.
5: Ну, очевидно, если вы начали войну, то у вас появятся ветераны. Этим ветеранам нужно будет что-то платить. Нужно их как-то будет встраивать в общество. Причем еще неизвестно, как будет встраивать. Что только начало. А когда война закончится, что с ним будет? Вернутся ведь большинство. Многие вернутся калеками. Многие вернутся травмированными. Что с ними делать? И хватит ли инфраструктуры, существующей в этом государстве, на то, чтобы их всех, так сказать, удовлетворить?
1: Проблемы в экономике ощутили на себе почти все в стране. Кроме высоких цен в магазинах, существенно поднялись и тарифы на коммуналку. Теперь на нее уходит значительная часть зарплаты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
8: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
9: Учим китайский вместе!
10: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»? Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают

0: свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Крещение огнем, военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
2: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтобы сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
1: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа анкориджа.
3: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директору автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
4: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
1: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
5: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
1: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. сбываются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
6: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают одному из тысячи. Может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
1: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
2: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
7: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
8: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
7: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
2: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. По Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
10: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
9: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
11: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платят самые высокие подъемные из местных бюджетов. К такому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потери такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
9: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского Посада Марина.
12: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
9: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
14: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
13: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
15: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предлагают предложили позавчера ужесточить санкции. Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
13: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
16: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет. Потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 14 июня. Что же нам подскажут и напророчат цифры в этот день? А такой день приносит в нашу жизнь целительную, тонкую и алхимическую энергию 14-го аркана. Это у нас умеренность или душа. В такой день на первый план выходит покой ваших внутренних интересов. Опять же, души. Это глубокая связь со временем и искусством промедления. Ну и на фоне июня 6 месяца года, это у нас аркан влюбленный, отвечающий за сердечный выбор, красоту и партнерство, умеренность учит нас искусству маленьких шагов и бережного отношения к чувствам. Но главный сакральный смысл такого дня и зеркальной даты заключается в том, что мы проживаем самое преддверие мощного новолуния, которое наступит уже в следующие дни. Луна находится в своей финальной фазе, убывающего серпа освещена всего лишь на 1%, еще и в знаке близнецов. Здесь пространство замерло в точке ноль. Это время дней Гекаты, когда старый лунный цикл полностью исчерпан, а новый еще не зародился. И вся ментальная, физическая энергия снижена до минимума, а интуиция обострена до предела. В такой день волевое решение заключается в том, чтобы сознательно замедлить бег, остановить внешнюю суету и отказаться от борьбы, и позволить себе вот раствориться в моменте, слушать шепот своей души и бережно аккумулировать силы перед следующими днями и космическим стартом. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 21, 2 плюс 1 троечка. А это нам дает вибрацию императрицы. Это символ земного плодородия, материнства. Это процветание и материализация. Здесь возникает потрясающий, такой глубокий, очень мягкий созидательный резонанс, потому что душевность умеренности, 14-й аркан, встречается с изобилием императрицы троечка. И все это под покровительством 6-го аркана. аркана влюбленные. А это означает, что здесь вынужденное предноволунное промедление – это не застой, а все-таки скрытый процесс созревания плодов. Знаете, как вот в утробе материи, да? Вы не бездельничаете, вы даете своей душе и телу необходимый покой, чтобы энергия императрицы могла выносить ваши грандиозные замыслы. И еще и Луна у нас в Близнецах помогает тройке действовать на ментальном уровне, то есть ваши мысли очищаются от ментального мусора, страха, обид и превращаются в чистую, благодатную почву для будущих побед. С практической и бытовой точки зрения такой день на темной Луне в преддверии обновления требует максимального бережного отношения к своим ресурсам, уединения и очищения очень вам понадобится. Максимально приветствуется тихий отдых, прогулочка у воды, медитации, может быть, психологические практики и мягкие восстановительные процедуры для тела. Еще это лучший момент месяца для того, чтобы подвести окончательные итоги уходящего лунного цикла, простить и отпустить людей из прошлого, закрыть старые, может быть, даже ментальные долги, то есть если кому-то что-то пообещали, обязательно выполните. Ну и поблагодарите пространство за весь полученный опыт. А вот в быту день идеален для легкой кулинарии, полива, ухода за домашними растениями, что очень любит императрица, а также для очищения дома с помощью свечей, благовоний и воды с солью. Общение в этот день должно быть исключительно теплым, наполненным любовью, потому что очень важно уделить время близким без осуждения, обсуждения каких-то рабочих проблем. В то же время в преддверии новолуния категорически не стоит начинать новые проекты, подписывать долгосрочные контракты или регистрировать бизнес, или делать какие-то крупные финансовые инвестиции. Да, на темной луне у пространства просто нет энергии для роста ваших начинаний. Все завянет, не успев прорасти. Еще нельзя перегружать организм тяжелой физической работой, изнурительными тренировками, а также устраивать какие-то бурные застолья с алкоголем, так как умеренность требует абсолютной чистоты и детоксикации. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни, каких-то хаотичных поездок и споров по пустякам, которым, кстати, может подталкивать близнецовая луна. Но не рекомендуется поддаваться предноволунной меланхолии, может быть, жаловаться на упадок сил, проявлять капризность в отношениях. Здесь шестерочка требует гармонии и ощущения вот этого вот родства душ, да? А вот вечер проведите в тихой атмосфере, в максимальном покое, может быть, зажгите свечи, примите теплую ванну, послушайте красивую музыку и мысленно, без жесткого планирования, набросайте какие-то контуры своей будущей счастливой реальности, ну и чувствуйте абсолютный душевный штиль и доверие к великому ритму времени. Вот такой вот прогноз принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио Лента.
18: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу. Но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс – это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление – специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 14 июня. Сейчас нам руны подскажут, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Манас. Ну, это символ человека, человека в обществе. Это осознанность, развитие личности. Это еще про интеллект и взаимодействие с миром. Руна, знаете, отражает как наше внутреннее «я», так и то, как мы вписаны вот в социум. И в позитивном аспекте она всегда говорит о ясности, о честности, о силе ума и зрелости. И такой день под покровительством этой руны пройдет очень интересно. Это архетип человека в его самой чистой, осознанной и зрелой форме. Эта руна говорит о силе мышления, об ответственности за себя и за свое окружение, а также еще о важности налаживания связей с людьми. Вот все, что касается самопознания, общения, развития ума, интеллекта, кооперации с окружающими, будет иметь особенно важное значение в этот день. То есть идеальное время для понятия своей роли как в обществе, так и внутри себя. Кто вы? Может, руководитель, ученик, партнер, творец, родитель? Вот где вы в начале пути или в точке зрелости? Манас помогает взглянуть на себя трезво, но без самоедства. Это руна еще ясного разума, конструктивного мышления и уважения как к себе, так и к другим. И, значит, в работе это особенно актуально будет, как проекты, связанные с интеллектуальной деятельностью, переговоры, может, командная работа или презентация какая-то у вас намечается. Вот сейчас важна не амбиция, а способность сотрудничать, делиться знаниями, прислушиваться. Если вы, например, работаете в сфере образования, науки, может, психологии или каких-то коммуникаций, то день может быть особенно продуктивным. Возможны важные встречи или возможность проявить свои способности и даже карьерный взлет. В отношениях, конечно же, такая руна подталкивает к зрелому, осознанному взаимодействию. Это не о страстях, а вот о диалоге и уважении. Это хороший день, чтобы выстроить отношения, где обе стороны, оба партнера чувствуют себя услышанными и принятыми. Здесь возможны глубокие разговоры и, может, примирение, если были ссоры, какие-то моменты искренности. А вот одиноким людям день может принести интересное знакомство, особенно в интеллектуальной или социальной среде. Вот, может, на какой-то курс пойдете и познакомитесь со своей второй половинкой. По здоровью Манас отвечает за психоэмоциональное состояние. Ум и тело тесно связаны. И если в голове беспорядок, тело, конечно же, отреагирует. Так что день благоприятен для психотерапии, может быть, для ведения дневника. Также хорошо заниматься дыхательными, ментальными практиками. Это может быть медитация или йога. Вот следите за режимом сна, за умственной нагрузкой. Здесь важно не переутомляться. Так что подытожим, что это день для роста, для осмысленного общения и честного взгляда на себя. Используйте энергию этой руны, чтобы наладить диалог как с собой, так и с другими, с целым миром. И помните, что истинная сила в ясности, в осознанности и в коммуникации. То есть вы и мир, вы и люди. И тогда все будет очень-очень прекрасно в этот день.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
19: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелония, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
13: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
20: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
13: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
21: По Еревану ситуация на самом деле тонкая.
3: без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
22: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
21: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
23: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
21: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
24: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
21: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
1: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
21: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный Армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
4: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
21: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя.
2: Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже третий год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья. Именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты. Независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через 2 года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: 65 миллиардов рублей в день расходы бюджета на СВО установили новый рекорд. За первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году за такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%, то есть каждый второй рубль достался армии. В то же время другие сферы в стране ощущают колоссальную нехватку финансирования, говорит экономист Михаил Крутихин.
10: Уровень жизни даже в Москве он снижается. Даже там становится труднее. А в тех районах, которые уже столкнулись с невозможностью российского правительства, ну, откликнуться на такие даже катастрофические беды. Вы посмотрите, что в Мурманске сейчас творится. Ну, вот в этих районах уже люди понимают, что вот ухудшается положение, в том числе из-за войны, в том числе, что все средства, вот этот, весь этот режим, не на то, чтобы обновить те самые линии электропередач, которые построены были, эти опоры, в 66-м году, и никто не... А в Москве и лифты, например, сказали, а черт с ними, там 40 лет этому лифту, он еще больше прослужит. Или давайте самолеты там каким-то образом сбацаем новые самолеты, из остатков старых самолетов. Вот все это идет к, ведет к разрушению экономики и к... Ну, когда мы видим, что на Дальнем Востоке людей вместо пассажирских самолетов военно-транспортных самолетов перевозят, это что? Ухудшение, снижение жизненного уровня населения? Конечно, снижение жизненного уровня.
8: Журналисты подсчитали, что один день спецоперации обходится бюджету в 65 миллиардов рублей. Это как годовой бюджет Новгородской или Орловской областей. Основной прирост военных трат пришелся на секретные статьи. На что именно пошли деньги, неизвестно. Бойцы говорят, что улучшения своего положения не заметили.
11: Никаких 300 тысяч нам не выплатили. Пришло там 30-40 тысяч от силы. Надели нас как попало, вообще непонятно в чем. Размеры большие, по размеру ничего не дают. Все покупали за свой счет. Переводили родные деньги. Надевались я сами, короче, так.
9: Осталось только купить себе патронов, потому что все утерянные вещи, которые выдала нам армия, они просто разбомбили. У нас нечего, ни лопат, ничего. Но если и осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем.
12: Медики у нас вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так и перевязывали раненых. Вот, вывозили, очень долго ждали, когда вывезут даже раненых. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток.
14: Деньги, которые уходят на спецоперацию, позволили бы решить множество проблем в тылу, отмечают специалисты. Например, в Карелии почти 1,5 миллиона россиян ждут расселения из аварийных домов. Люди живут в старых бараках без канализации и отопления. А на просьбы о помощи чиновники отвечают: денег нет.
15: Наш дом 38-го года постройки. На 86-й год у нас уже был 61% износа дома. Отопление мы платим в пределах 10 тысяч у меня. Ходила в прокуратуру на консультацию, что почему я, не получая услуги, должна платить. На что мне сказали, если бы мы не платили летом, значит, мы бы платили зимой в 2 и в 3 раза больше. Пенсии не хватает, цены в магазинах сумасшедшие. Живу только за счет того, что помогают дети. И это не один наш дом. В любой дом зайти, в любую квартиру, это вот практически везде так.
14: Таких

0: почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо, как бы, и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. Поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли. Парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Главные новости дня.
2: Тревожный сигнал. Зачем военкоматы стали узнавать фактические адреса проживания военнообязанных? Чиновники мобилизацию отрицают. Уже известны два случая, когда в реестре воинского учета появились реальные адреса проживания военнообязанных. В первом призывник, прописанный в Мурманской области, проверил реестр и обнаружил там свой фактический адрес проживания в Татарстане, где парень снимает жилье неофициально. А в другом запасник из республики Коми увидел в реестре свой фактический адрес проживания в Ленинградской области, хотя прописан он совсем в другом регионе. При этом ни один из мужчин официально в военкомат не сообщал о своем фактическом месте проживания, говорит адвокат Тимофей Васькин.
3: Откуда именно реестр получает такие данные, пока непонятно. Но эти случаи показывают. Фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета.
2: По словам адвоката, сбор данных о фактическом месте проживания может говорить о подготовке к мобилизации. Разговоры об этом ходят давно, однако официально информацию опровергают. А на этой неделе чиновники разных рангов впервые за год синхронно стали заявлять, что новая волна мобилизации осенью не планируется. На вопрос журналистов все как один отвечали, что, мол, ничего подобного не слышали, да и на фронте, по их словам, людей хватает. На днях вторую волну мобилизации отрицали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампред Совбеза Медведев. И это еще больше насторожило людей. Все помнят 2022 год, когда был подобный сценарий. Чиновники также отрицали объявление мобилизации, а потом ее объявил президент, напоминает экономист Вячеслав Ширяев.
4: Думаю, что она до сих пор не объявлена именно потому, что они не могут решить, как ее финансировать, как, на каких финансовых условиях набрать людей. Конечно, на прежней схеме рыночной войны это все закончилось уже, это не летает. Невозможно больше привлекать десятки тысяч людей в год, платить им несколько миллионов при подписании. И плюс, я думаю, они еще считают потери, во сколько им обходятся убитые и раненые. Потому что количество денег, которые они выплачивают за убитого и за ранение, оно просто уже измеряется в общем счете триллионами рублей. А если отправить на поле боя нынешнее, то есть, по сути, отправить в килл-зону не одну роту, а две роты, три роты, то есть будет просто в три раза больше затрат на выплачивание всех этих гробовых и там расходов по ранению.
2: Военкоры из Z-сообщества впервые заговорили о мобилизации в конце прошлого года после огромных потерь на фронте. Военные медики жаловались, госпитали переполнены, раненых размещать негде. Фельдшер медроты рассказала, что с эвакуацией очень сложно, и раненым бойцам приходится самим добираться до медчасти. Иногда дорога занимает почти месяц. Бойцы чудом выживают, не имея запасов продовольствия.
5: Мальчишки у нас бывают такие, которые ползут к нам 24 дня с поля боя, вот, обезвоженные.
6: Как они выживают, за счет чего они воду находят?
5: Они бутылочку там, если найдут где-то, вот там же везде 200-е, по дороге находят там у кого-то батончики, у кого-то что. Это уже у нас был случай, когда мальчик 24 дня пролежал под трупами, вот, питался. Я не знаю, как он не отравился, тоже приехал весь обезвоженный, тоже питался.

0: шанса, что у них найдет в карманах. Уезжал, ну, чудом, конечно. Под грудой трупов прятался 24 дня. А вот этот парень, который к нам полз, 21 день по дороге его нашли. Ранения у него были ног, он не мог ходить, и у него таз был раздроблен. И у второго тоже были перебиты ноги. Один только жгут наложил, вот, а второй, я не знаю, как у него исток.
1: Фронт уже требует больше ресурсов, говорит политолог Илья Грощенков. Поэтому, если СВО будет продолжаться, то власти придется пойти на такой непопулярный среди населения шаг, как объявление новой волны мобилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
4: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине. Звукоизолированный и звуконепроницаемый, недоступный для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
6: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
5: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
7: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
5: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
8: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолета размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то недосмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснув зубы, из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называя цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год, да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедьте на речку. На море не советую на каких. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедьте на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелонами. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться. Ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы. Понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
12: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
1: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
13: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
1: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
14: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
1: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
15: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
1: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
16: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платят самые высокие подъемные из местных бюджетов. К такому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потери такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
1: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского Посада Марина.
17: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
1: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
18: Записки ветерана про массированный удар по территории России 10 июня.
19: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
18: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
19: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
18: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
20: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Герани» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 300 000 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
21: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
1: Еще одна причина, почему у Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алаян.
22: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
0: Из-за этой тактики мясных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
3: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
0: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
18: Военкор канал «Старшее» да о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
19: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
18: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
4: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
18: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
19: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире.
5: оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Математик, создатель платформы «Бастион» Даниэль Сачков о том, как благодаря тотальному контролю российские элиты превращают людей в рабов.
7: Просто потому что есть такой план взять под контроль там обнищание. А под этим прикрытием они выстраивают мощности, которые оправданы только для тотальной слежки. То есть вот если у вас правда будет в стране 2-3 камеры на человека, на каждого, то есть вот чтобы наблюдать за людьми круглосуточно, 15-минутные города и так далее, вот тогда эти дата-центры оправданы. Наблюдая за каждым, вот так подумайте, наблюдая за каждым человеком с детства, уже никто никогда не сможет, ну, просто пробиться где-то, да, потому что на каждого человека найдется какой-то компромат. Более того, его психологический профиль будет известен, как на него воздействовать, что с ним делать. Нейронные сети — это мощнейший инструмент, это, пожалуй, мощнейшее оружие, которое было изобретено в истории человечества. Это страшное оружие в смысле наблюдения за людьми, в смысле уничтожения людей. Мы видим в войнах, он очень много сейчас используется.
6: Глава Сбербанка. Герман Греф обиделся на то, что бизнесменов в России называют «живопырками», и заявил, что они настоящая элита страны.
23: Относится к одной вашей фразе, которую вы проиллюстрировали, очень часто очень несправедливое отношение к бизнесу. Это «живопырки, зарабатывающие бабки». Вот мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны очень серьезно измениться в нашей стране. Живопырки и есть... Это самая экономика. И бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки и предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость, они и есть основа экономики.
6: Журналист Павел Иванов о заявлении главы Сбербанка.
24: Обидно стало, Гермаше. Только максимальное уважение, лизоблюдство, преклонение перед олигархатом. Олигархи — это и есть та самая экономика. Только олигархи. Не работяги, не программисты, не таксисты, там, не кладовщики, не врачи, не учителя. Олигархи. Олигархи, бизнесмены наши самые передовые. Вот а это вот расставил все точки над «ё». Конечно, у нас олигархи создают добавленную стоимость. Вы что думаете, они просто нефть качают, лес продают, схемы мутят, пользуя административный ресурс? Байкал вырубают вот сейчас, какое счастье, мы должны их уважать за это, благодарить, любить, обожать. Вывоз капитала продолжается. А вы как хотели? Технологическое отставание набирает обороты. Но зато олигархов становится больше с каждым годом. У нас их уже больше 150 штук. Но это же вот, это счастье. Вы недопонимаете, насколько у нас развитая страна. Чем больше олигархов, тем мы лучше живем.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
26: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
25: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
26: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
25: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
26: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
25: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
26: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
25: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
26: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
25: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
26: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
25: То есть бьют в самые критические тачки.
26: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
25: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
26: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
25: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
26: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
25: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
26: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
25: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
26: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
25: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
26: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
25: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
26: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
25: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
26: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
25: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
26: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
25: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
26: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
25: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
26: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
25: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
26: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
25: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
26: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
25: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
26: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
25: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
26: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
25: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
26: Это не так просто.
25: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
26: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик. из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
25: Дело в специфическом оборудовании.
26: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
25: А катализаторы – это же важнейшая химия.
26: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
25: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
26: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
25: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
26: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
25: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
26: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
25: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
26: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
25: А, то есть они просто встанут в пробку?
26: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
25: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
26: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
25: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
26: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
25: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
26: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
25: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
26: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
25: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
26: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
25: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
26: Ага, именно так расслаивается рынок.
25: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
26: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
25: Почему? Вроде надежный инструмент.
26: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
25: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
26: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
25: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
26: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
25: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
26: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную. Директивно запретить их повышать.
25: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
26: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
25: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
26: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
25: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
26: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
25: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить наиборочную, часть урожая может погибнуть.
26: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
25: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
26: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
25: Он весь на виду.
26: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
25: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
10: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
9: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
12: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
9: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
11: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложно

0: спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13 500 рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
1: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
0: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
2: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
0: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, выходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только

0: Теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. новое министерство, новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Золотая жила. Стала известна зарплата гендиректора ВК. Впечатлительным лучше не знать. Это больше, чем полмиллиона долларов в месяц. Среднемесячный доход Владимира Кириенко с учетом бонусов почти 45 миллионов рублей. Из них 9 миллионов – это зарплата. За год гендиректор ВК получает 543 миллиона рублей. Не бедствует и его заместитель Степан Ковальчук. Его зарплата в месяц – 8 миллионов рублей без бонусов. Откуда такие суммы? Вывод сделать сложно. Ведь компания ВК не приносит столько прибыли, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Резко упали прибыли компаний. Но такое процветание экономики, что прибыли не остается. Прибыли компаний упали вот в этом году на 25%. Вы представляете себе, прибыль, чтобы упала на 25%, вообще называется такой вот экономический обвал. И, соответственно, упали инвестиции на 14%. Это одна из тем была центральных на Петербургском форуме, что инвестиции рухнули на 14%. Значит, когда компания лишается прибыли, то они, естественно, ищут где сэкономить. Ну, потому что без прибыли-то жить невозможно. Вот они сейчас будут массово увольнять людей. Ну, смотрите, вы назвали 10%, давайте назовем вам пару других цифр. Москва, город Москва, который, как все считают, лоснится от денег, и там деньги деньгами устилаются, значит, Москва объявила сокращение муниципальных служащих на 14%. Значит, дальше ВЭП, да, если помните, бывший Внешэкономбанк, а ныне корпорация развития России ВЭП, руководимый господином Шуваловым, объявил о сокращении персонала на 15%. Причем не вакантных мест, а прям по живым людям.
2: Простые россияне такие новости встречают, мягко сказать, без энтузиазма. По их словам, пока большая часть населения страны пытается выжить, другая покупает себе яхты и острова. Согласно данным последнего соцопроса, 78% российских граждан экономят на еде, а две трети стараются выбирать товары со скидками.
4: Ну, они обогатились за счет нас так быстро. В связи с этой вот, наверное, обстановкой, политикой, это не совсем хорошо, конечно.
5: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
6: Ощущаете на себе это?
5: Да, очень сильно ощущаю, потому что там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
7: Меня бы больше радовало не увеличение числа миллионеров или миллиардеров, а поднятие уровня среднего класса. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы полезно для развития страны.
2: Быстрый способ заработать большие деньги – подписать контракт с Минобороны. Об этом говорится в каждой рекламе для будущих участников СВО. Вот только там умалчивают, что платят на самом деле не всем, даже на передовой, что добиться обещанных денег сложно. Да и ветеранов по возвращению с фронта не особо жалуют, говорит политолог Василий Жарков.
8: Ну, очевидно, если вы начали войну, то у вас появятся ветераны. Эти ветеранам нужно будет что-то платить. Нужно их как-то будет встраивать в общество. Причем еще неизвестно, как будет стоять. Это только начало. А когда война закончится, что с ним будет? Вернутся ведь большинство. Многие вернутся калеками. Многие вернутся травмированными. Что с ними делать? И хватит ли инфраструктуры, существующей в этом государстве, на то, чтобы их всех, так сказать, удовлетворить?
2: Проблемы в экономике ощутили на себе почти все в стране. Кроме высоких цен в магазинах, существенно поднялись и тарифы на коммуналку. Теперь на нее уходит значительная часть зарплаты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
10: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
11: Вот. Сокращается.
10: То есть, ну, нет свободного, нет свободного проезда.
1: Криминальные новости.
12: Пьяный участник СВО без прав насмерть сбил двух пешеходов в Чите. 31-летний Иван Звержеев устроил смертельную аварию в ноябре прошлого года. Военный превысил скорость и на своей «Тойоте» задавил двух женщин, которые скончались на месте. Звержеев в этот момент был пьян, а ранее его уже лишили водительских прав за нетрезвую езду. После ДТП он попытался скрыться. Читинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 9 годам колонии поселения. Семьям погибших женщин он должен выплатить 5 миллионов рублей компенсации. До этого приговора Звержеев был судим как минимум дважды. В мае 2024 года он получил обязательные работы за угрозу убийством и тяжкий вред здоровью, а в августе того же года – 3 года условно за то, что сел за руль пьяным и побил остановившего его гаишника. При этом неизвестно, когда именно Звержеев подписал контракт с Минобороны и сколько успел отслужить. 43-летняя челябинка, которая убила свою 5-летнюю дочь и спрятала тело в диване, вынесли приговор. 1,5 года ограничения свободы. Ей смягчили обвинение, переквалифицировав статью. Ранее женщина обвинялась в убийстве. В итоге ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Тело девочки обнаружила уборщица 3 ноября прошлого года в квартире, которую арендовала Эльвира Загидулина. Женщина рассказала, что дочь утонула в ванне еще 6 октября, а тело она завернула в пакеты и спрятала в диване. Мертвую малышку нашли спустя месяц. Экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти. Впрочем, сыграла роль сильное разложение тела девочки. Поэтому обвинение в убийстве заменили на неосторожность. Приговор вынесли месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. Начальник отдела полиции в Приморье избил человека прикладом автомата и получил условный срок. Чугуевский районный суд Приморского края назначил бывшему начальнику местного отдела полиции Кириллу Сорокину 4 года лишения свободы условно по делу о превышении полномочий с применением насилия и оружия. По версии следствия, в январе 2025 года Сорокин с подчиненными приехал проверять сообщение о незаконной заготовке древесины. Полицейский ворвался в жилой вагон мальчик ударил местного жителя прикладом автомата по голове, надел на него наручники, а затем продолжил избивать. После этого мужчину доставили в отдел полиции и, как утверждается в материалах дела, угрожали продолжением избиения, если он не прекратит незаконные рубки. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтеки. Сорокин вину не признал. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев пожаловался на священников, проводящих отпевание без вовлеченности.
11: Я буквально вчера, позавчера, это, конечно, отступление, но тем не менее, я заходил в один храм в Москве, там по делам позавчера, а вчера был в другом храме в Подмосковье, там ездил в Старожевский монастырь, там заехал в один храм, и там были отпевания, в одном храме и в другом, один московский, другой подмосковный. И я наблюдал одну и ту же картину. Священники совершали отпевания без псаломщика, без хора, один на один с покойником и, значит, родственники, прощающиеся с человеком. Никто из стоящих возле гроба не участвовал в погребении. Никто не подпевал, не говорил аминь, не читал Тресвятое. Никто не читал апостол. Мало того, что они все молчали, как рыбы со свечками стояли, значит, возле гроба. Священник и там бубнил самым неприятным образом. Мы же понимаем, что еще состоит, а зачем... И самое главное, люди ничего не понимали. Стоящие возле гроба люди стояли с такими оловянными глазами, чтобы было понятно, что им вообще ничего не понятно. Что это? Зачем это? Кому это надо? Да начни ты хоронить по-человечески. Да служишь ты как положено. Да ты сам заплачь над этим покойником. Что ж, сам не плачешь, а никто не плачет. Никто ничего не понимает, и ты, судя по всему, ничего не понимаешь. И вот так вот отпели там бабульку и там бабульку. Все, как не ходили в церковь, так и не будут ходить. Но это катастрофа, отцы. Это конец света на самом деле. Если ты похорон не можешь миссионерски отслужить, о каком миссионерстве ты вообще будешь с тобой говорить? Кому ты там что понесешь? Что ты там кому расскажешь? Никому ничего. Так никто никому ничего и не рассказывает. Никто никому ничего не несет. Потому что никто никого не любит на самом деле. Ни этого покойника, этих людей, этих родственников покойника, ни Христа, к которому отправляется покойник. Да никого никто не любит. Вот и все.
1: Главные новости дня.
2: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
13: Так, друзья, всем привет, на связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничение по бензину 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
2: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
13: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это не скажете?
14: Ну нет такого, может, здесь заплатить.
13: А если я по кругу сделаю?
14: Нет, так не получится.
13: Так, друзья, не без лайфхаков. А, собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
2: При этом для корпоративных клиентов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
15: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
2: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
16: Еще, братишка, скоро будешь ты у меня стоять, отдыхать до лучших времен с сухим баком. Да, классно.
2: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
17: Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на три растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погасшие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки.
2: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по НПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «радио»?
18: Шоу-ин-ти.
0: Еще раз. «Радио» по-китайски будет звучать так.
18: Шоу-ин-ти.
0: И третий раз.
18: Шоу-ин-ти.
0: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
19: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь все такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
20: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
2: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
21: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платят самые высокие подъемные из местных бюджетов. К такому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потеря такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
2: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского Посада Марина.
22: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
2: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
23: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
24: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
23: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. ГАИшники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
3: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
23: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
4: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
23: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: К чему готовится президент? Владимир Путин в пятый раз за время СВО увеличил штатную численность армии. Новый указ уже подписан. Теперь общее число военных и гражданского персонала превысит 2 миллиона 300 человек. Правительству поручено срочно выделить Минобороны дополнительное финансирование из и без того дефицитного бюджета. Похоже, что в феврале 2022 года никто не ожидал, что СВО будет длиться дольше, чем Первая мировая война, которая шла 1568 дней. План взять Киев за пару недель, по сути, стал ловушкой для российской армии, считает британский аналитик Чарльз Мур.
7: Путин загнал себя в историческую ловушку. Он искренне считал Украину слабой, а Запад – разрозненным, поэтому и назвал вторжение спецоперацией. Но блицкриг провалился. В итоге вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение, а Украина превратилась в одну из самых инновационных военных держав мира. Теперь Путину приходится постоянно раздувать штаты своей армии, просто чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
6: Еще одна причина, почему у Минобороны отчаянно нужно больше людей, это резкое изменение ситуации на самом фронте. К 2026 году передовая превратилась в так называемую «мертвую зону». Из-за огромного количества беспилотников у ВСУ любая российская техника уничтожается за считанные минуты. О том, почему генералам больше не помогает броня и приходится рассчитывать только на живую силу, рассказывает израильский военный аналитик Давид Алаян.
25: Благодаря беспилотникам зона поражения на фронте расширилась до 50 километров в глубину. В этих пределах любая техника обнаруживается и уничтожается за несколько минут. Небо полностью простреливается. Из-за этого российская армия больше не может массово применять танки. Их сжигают еще на подходах. Фактически, у России остается только один метод ведения войны – забрасывать позиции пехотой.
6: Из-за этой тактики местных штурмов российские подразделения тают на глазах. Прошлое увеличение штата армии, которое Владимир Путин подписывал в 23-м и 24-м годах, уже в прямом смысле слова поглощены фронтом. Военные блогеры в соцсетях открыто пишут, что без постоянного притока новых солдат удерживать позиции попросту невозможно.
26: Технику нам гнать сюда уже почти перестали. Толку от нее нет. Птички ВСУ сжигают все подряд. Воюем чисто на ногах, штурмуем посадку за посадкой малыми группами. Потери бешеные. Людей критически не хватает. Пополнения, которые приходят, тают за неделю. Если наверху думают, что можно просто подписать указ об увеличении армии и все решится, они ошибаются. Нам нужны живые люди в окопах прямо сейчас, а не на бумаге в Москве.
6: Пока Минфин судорожно ищет деньги на новые зарплаты и гробовые выплаты для раздувающейся армии, эксперты констатируют, что аппетиты фронта только растут. Очередной указ Владимира Путина показывает, что останавливать конвейер СВО власти не собираются. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
9: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
8: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
9: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
8: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
9: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
8: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
9: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
8: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
9: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость. Хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
8: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
9: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
8: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
9: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
8: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
9: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
8: то врач в районной больнице Костромы
9: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
8: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
9: Абсолютно верно.
8: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
9: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
8: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
9: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
8: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
9: Да.
8: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
9: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
8: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
9: Именно так. пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
8: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
9: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
8: А что в этой корзине?
9: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
8: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
9: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
8: угу,
9: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
8: Вот именно.
9: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
8: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
9: Конечно, нет.
8: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
9: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
8: Ого!
9: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
8: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
9: И знаешь, как на это смотрит статистика?
8: Как?
9: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
8: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
9: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
8: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
9: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
8: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
9: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
8: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
9: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
8: То есть она запаздывает?
9: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
8: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
9: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
8: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
9: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
8: И Росстат этот теневой сектор не видит?
9: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
8: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
9: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
8: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
9: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
8: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
9: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
10: То есть это просто номинальная видимость богатства?
9: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
10: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
9: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
10: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
9: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
10: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
9: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
10: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
9: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
10: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
9: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
10: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
9: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
10: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
9: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
10: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
9: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
10: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8%. Это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
9: Именно, абстракция.
10: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
9: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
8: Формируется теневая экономика доверия.
9: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
8: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
9: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
8: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Топливный кризис расширяется. Очередь дошла до Петербурга. Там не продают больше 20 литров одни руки. В Москве тоже лимиты. Топливный коллапс, который сперва охватил только юг России, теперь добрался и до крупнейших мегаполисов страны. Жесткие лимиты на заправках ввели в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
12: Так, друзья, всем привет. На связи Питер. Друг написал, что у нас теперь есть ограничение по бензину 20 литров на машину. Вот я сейчас как раз-таки подъехал Татнефть, чтобы проверить, насколько это действительно так.
11: На станциях сети Татнефть водителям теперь заливают не больше 20 литров бензина в один бак. Похожие ограничения ввели и другие крупные сети.
12: Здравствуйте. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это не скажете?
13: Ну нет такого, может, здесь заплатить.
12: А если я по кругу сделаю?
13: Нет, так не получится.
12: Так, друзья, не без лайфхаков. А, собственно, сотрудник заправки сказал, что если вы являетесь корпоративным клиентом, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, то можете зарегистрировать топливную карту корпоративную, и тогда уже владельцам таких карт безограниченное количество топлива.
11: При этом для корпоративных клиентов и правоохранительных органов лимитов нет. Весь бензин уходит им. О том, почему топливная система страны посыпалась даже в столице, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
14: То, что ограничения дошли до Питера и Москвы, это показатель глубокого системного сбоя. Дроны выбили столько нефтеперерабатывающих заводов, что в стране возник физический дефицит бензина. Власти пытаются спасти ситуацию, забирая остатки топлива у гражданских и перенаправляя их военным и госслужбам. В итоге обычных россиян просто сажают на сухой паек. И дальше эти лимиты будут только жестче.
11: Если в мегаполисах только привыкают к пустым бакам, в Крыму ситуация уже больше напоминает гуманитарную катастрофу. Очереди на заправках растянулись на 3 километра. Купить топливо можно только по талонам, а спекулянты просят за литр бензина безумные 300 рублей. На заправках то и дело вспыхивают драки.
0: 15 литров бензина, а дизеля вообще нет.
15: А дизеля вообще нету?
0: Нет.
15: Даже не стоять?
0: Сегодня бесполезно. Он есть для спецслужбы, скорой помощи, там, да.
15: Че, братишка, скоро будешь у меня стоять, отдыхать до лучших времен с сухим баком. Да, классно.
6: В соцсети захлестнули ролики разъяренных водителей. Люди часами стоят под палящим солнцем в многокилометровых очередях, чтобы залить 20 литров. Своими эмоциями поделился житель Севастополя Дмитрий.
16: Пацаны, это просто ад. Стою в очереди уже четвертый час. Хвост из машин километра на три растянулся, конца и края не видно. Бензина на половине заправок вообще нет. Табло просто погасшие стоят. Нам тут Аксенов рассказывает, что через месяц все наладится. Но это же бред. Армия все под себя загребла. А мы тут как изгои стоим, умоляем хоть канистру нацедить. Докатились, блин, до ручки.
6: Пока Министерство энергетики пытается в ручном режиме распределять цистерны между регионами, бензиновые очереди продолжают расти. Серия ударов по НПЗ без преувеличения лишает целые города привычного комфорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.

0: ВК не приносит столько прибыли, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: В России резко упали прибыли компаний. Но такое процветание экономики, что прибыли не остается. Прибыли компаний упали вот в этом году на 25%. Вы представляете себе, прибыль, чтобы упала на 25%, вообще называется такой вот экономический обвал. И, соответственно, упали инвестиции на 14%. Это одна из тем была центральных на Петербургском форуме, что инвестиции рухнули на 14%. Значит, когда компания лишается прибыли, то они, естественно, ищут где сэкономить. Ну, потому что без прибыли-то жить невозможно. И вот они сейчас будут массово увольнять людей. Ну, смотрите, вы назвали 10%, давайте назовем вам пару других цифр. Москва, город Москва, который все считают лоснится от денег, и там деньги деньгами устилаются, значит, Москва объявила сокращение муниципальных служащих на 14%. Значит, дальше ВЭП, да, если помните, бывший Внешэкономбанк, а ныне корпорация развития России ВЭП, руководимый господином Шуваловым, объявила о сокращении персонала на 15%. Причем не вакантных мест, а прям по живым людям.
0: Простые россияне такие новости встречают, мягко сказать, без энтузиазма. По их словам, пока большая часть населения страны пытается выжить, другая покупает себе яхты и острова. Согласно данным последнего соцопроса, 78% российских граждан экономят на еде, а две трети стараются выбирать товары со скидками.
2: Ну, они обогатились за счет нас так быстро. В связи с этой вот, наверное, обстановкой, политикой, это не совсем хорошо, конечно.
3: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
4: Ощущаете на себе это?
3: Да, очень сильно ощущаю, потому что там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Это, ну, это дорого очень.
5: Меня бы больше радовало не увеличение числа миллионеров или миллиардеров, а поднятие уровня среднего класса. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы полезно для развития страны.
0: Быстрый способ заработать большие деньги – подписать контракт с Минобороны. Об этом говорится в каждой рекламе для будущих участников СВО. Вот только там умалчивают, что платят на самом деле не всем, даже на передовой, что добиться обещанных денег сложно. Да и ветеранов по возвращению с фронта не особо жалуют, говорит политолог Василий Жарков.
6: Ну, очевидно, если вы начали войну, то у вас появятся ветераны. Этим ветеранам нужно будет что-то платить. Нужно их как-то будет встраивать в общество. Причем еще неизвестно, как будет встраивать. Что только начало. А когда война закончится, что с ним будет? Вернутся ведь большинство. Многие вернутся калеками. Многие вернутся травмированными. Что с ними делать? И хватит ли инфраструктуры, существующей в этом государстве, на то, чтобы их всех, так сказать, удовлетворить?
0: Проблемы в экономике ощутили на себе почти все в стране. Кроме высоких цен в магазинах, существенно поднялись и тарифы на коммуналку. Теперь на нее уходит значительная часть зарплаты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
9: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
10: Учим китайский вместе.
11: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
12: 我们的女儿怀孕了.
11: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
12: 我们的女儿怀孕了.
11: И третий раз.
12: 我们的女儿怀孕.

0: правильно.
1: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
4: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтобы сильнее очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
3: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа анкориджа.
5: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директора автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить-не-тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
7: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
6: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
8: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
6: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
0: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
6: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
4: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
9: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
3: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
4: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Дети гибнут за Донбасс. В боях за село вблизи Донецка погиб первый солдат 2008 года рождения. Когда началась СВО, ему было 14. Погибшего звали Алишер Свирин. В день, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации, парню исполнилось всего 14 лет. Едва отметив свое 18-летие в этом году, Алишер подписал контракт с Минобороны, поехал на фронт пулеметчиком, и в первые же недели службы юноша погиб. Координатор волонтерского проекта по подсчету потерь Ольга Ившина рассказывает про масштаб катастрофы со смертями вчерашних школьников.
11: Случай с Алишером Свириным – это страшная веха. Это первый парень 2008 года рождения. Но в целом тенденция ужасающая. Мы уже подтвердили гибель более 200 российских ребят, которым едва исполнилось 18. Система построена так, что как только парню стукнет 18, его тут же обрабатывают военкомы, обещая огромные деньги и закрытие кредитов. Дети, которые еще вчера сидели за партами, подписывают контракты и сгорают в мясных штурмах за 2-3 месяца.
10: Похороны Алишера прошли на Аллее Героев в подмосковном Павловском Посаде. На его странице в соцсетях теперь висит стандартный некролог. Самое жуткое, что только в этом маленьком округе с начала года опубликовали уже 40 точно таких же траурных сообщений. Подмосковье сейчас стабильно лидирует по числу похоронок, но абсолютные рекорды бьют Башкортостан и Татарстан. Там счет погибших идет на тысячи. О том, почему именно эти регионы лидируют в траурных списках, объясняет демограф Алексей Ракша.
12: В Башкортостане число погибших уже превысило планку в 10 тысяч человек. В Татарстане подбирается к 9 тысячам. Власти этих регионов проявляют феноменальную активность в вербовке. Там создают именные батальоны, платят самые высокие подъемные из местных бюджетов. К такому бедные районы буквально выкашивает. Для этих республик, особенно для их сельских территорий, потери такого количества молодых мужчин – это настоящая демографическая катастрофа, последствия которой будут расхлебывать десятилетиями.
10: На родине погибшего Алишера у людей остались очень разные чувства. Одни повторяют лозунги из телевизора, но в закрытых чатах и на лавочках у подъездов нарастает возмущение от того, что со школьного выпускного совсем юные парни попадают сразу на кладбище. Поделилась соседка погибшего солдата, жительница Павловского Посада Марина.
13: Мы же Алишера все помним. Он тут на площадке бегал, да, в футбол играл. В голове не укладывается. Ребенку только 18 исполнилось в феврале. Ну какой из него солдат? Какой пулеметчик? Ему еще учиться надо было. Мать его сейчас черная от горя ходит. У нас на кладбище каждую неделю кого-то привозят. Страшно заходить в интернет. Там одни портреты молодых ребят в черных рамках. За что они там гибнут, никто уже не понимает.
10: Пока в школах продолжают проводить уроки мужества, на которых детей фотографируют в военной форме, а в вузах не утихают беседы с вербовщиками, на фронте продолжают гибнуть те, кто эти школы только что окончил, а в университеты нередко даже не успел и поступить. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
15: Наши оппоненты, прежде всего, скажем так, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдиард Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
14: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
16: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
14: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
17: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
18: Приветствую вас. Прогноз на 14 июня. Что же нам подскажут и напророчат цифры в этот день? А такой день приносит в нашу жизнь целительную, тонкую и алхимическую энергию 14-го аркана. Это у нас умеренность или душа. В такой день на первый план выходит покой ваших внутренних интересов. Опять же, души. Это глубокая связь со временем и искусством промедления. Ну и на фоне июня, 6 месяца года, это у нас аркан влюбленный, отвечающий за сердечный выбор, красоту и партнерство, умеренность учит нас искусству маленьких шагов и бережного отношения к чувствам. Но главный сакральный смысл такого дня и зеркальной даты заключается в том, что мы проживаем самое преддверие мощного новолуния, которое наступит уже в следующие дни. Луна находится в своей финальной фазе, убывающего серпа освещена всего лишь на 1%, еще и в знаке близнецов. И здесь пространство замерло в точке ноль. Это время дней Гекаты, когда старый лунный цикл полностью исчерпан, а новый еще не зародился. И вся ментальная, физическая энергия снижена до минимума, а интуиция обострена до предела. В такой день волевое решение заключается в том, чтобы сознательно замедлить бег, остановить внешнюю суету и отказаться от борьбы, и позволить себе вот раствориться в моменте, слушать шепот своей души и бережно аккумулировать силы перед следующими днями и космическим стартом. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 21, 2 плюс 1 троечка. А это нам дает вибрацию императрицы. Это символ земного плодородия, материнства. Это процветание и материализация. Здесь возникает потрясающий, такой глубокий, очень мягкий созидательный резонанс, потому что душевность, умеренности. 14-й аркан встречается с изобилием императрицы троечка. И все это под покровительством 6-го аркана. ярка на влюбленные. А это означает, что здесь вынужденное предноволунное промедление – это не застой, а все-таки скрытый процесс созревания плодов. Знаете, как вот в утробе материи, да? Вы не бездельничаете, вы даете своей душе и телу необходимый покой, чтобы энергия императрицы могла выносить ваши грандиозные замыслы. И еще и Луна у нас в Близнецах помогает тройке действовать на ментальном уровне, то есть ваши мысли очищаются от ментального мусора, страха, обид и превращаются в чистую, благодатную почву для будущих побед. С практической и бытовой точки зрения такой день на темной Луне в преддверии обновления требует максимального бережного отношения к своим ресурсам, уединения и очищения очень вам понадобится. Максимально приветствуется тихий отдых, прогулочка у воды, медитации, может быть, психологические практики и мягкие восстановительные процедуры для тела. Еще это лучший момент месяца для того, чтобы подвести окончательные итоги уходящего лунного цикла, простить и отпустить людей из прошлого, закрыть старые, может быть, даже ментальные долги, то есть если кому-то что-то пообещали, обязательно выполните. Ну и поблагодарите пространство за весь полученный опыт. А вот в быту день идеален для легкой кулинарии, полива, ухода за домашними растениями, что очень любит императрица, а также для очищения дома с помощью свечей, благовоний и воды с солью. Общение в этот день должно быть исключительно теплым, наполненным любовью, потому что очень важно уделить время близким без осуждения, обсуждения каких-то рабочих проблем. В то же время в преддверии новолуния категорически не стоит начинать новые проекты, подписывать долгосрочные контракты или регистрировать бизнес, или делать какие-то крупные финансовые инвестиции. Да, на темной луне у пространства просто нет энергии для роста ваших начинаний. Все завянет, не успев прорасти. Еще нельзя перегружать организм тяжелой физической работой, изнурительными тренировками, а также устраивать какие-то бурные застолья с алкоголем, так как умеренность требует абсолютной чистоты и детоксикации. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни, каких-то хаотичных поездок и споров по пустякам, которым, кстати, может подталкивать близнецовая луна. Но не рекомендуется поддаваться предноволунной меланхолии, может быть, жаловаться на упадок сил, проявлять капризность в отношениях. Здесь шестерочка требует гармонии и ощущения вот этого вот родства душ, да? А вот вечер проведите в тихой атмосфере, в максимальном покое, может быть, зажгите свечи, примите теплую ванну, послушайте красивую музыку и мысленно, без жесткого планирования, набросайте какие-то контуры своей будущей счастливой реальности, ну и чувствуйте абсолютный душевный штиль и доверие к великому ритму времени. Вот такой вот прогноз принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
19: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу. Но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 14 июня. Сейчас нам руны подскажут, чего же нам ждать в этот день. Итак, у нас выпала руна Манас. Ну, это символ человека, человека в обществе. Это осознанность, развитие личности. Это еще про интеллект и взаимодействие с миром. Руна, знаете, отражает как наше внутреннее «я», так и то, как мы вписаны вот в социум. И в позитивном аспекте она всегда говорит о ясности, о честности, о силе ума и зрелости. И такой день под покровительством этой руны пройдет очень интересно. Это архетип человека в его самой чистой, осознанной и зрелой форме. Эта руна говорит о силе мышления, об ответственности за себя и за свое окружение, а также еще о важности налаживания связей с людьми. Вот все, что касается самопознания, общения, развития ума, интеллекта, кооперации с окружающими, будет иметь особенно важное значение в этот день. То есть идеальное время для понятия своей роли как в обществе, так и внутри себя. Кто вы? Может, руководитель, ученик, партнер, творец, родитель? Вот где вы в начале пути или в точке зрелости? Манас помогает взглянуть на себя трезво, но без самоедства. Это руна еще ясного разума, конструктивного мышления и уважения как к себе, так и к другим. И, значит, в работе это особенно актуально будет, как проекты, связанные с интеллектуальной деятельностью, переговоры, может, командная работа или презентация какая-то у вас намечается. Вот сейчас важна не амбиция, а способность сотрудничать, делиться знаниями, прислушиваться. Если вы, например, работаете в сфере образования, науки, может, психологии или каких-то коммуникаций, то день может быть особенно продуктивным. Возможны важные встречи или возможность проявить свои способности и даже карьерный взлет. В отношениях, конечно же, такая руна подталкивает к зрелому, осознанному взаимодействию. Это не о страстях, а вот о диалоге и уважении. Это хороший день, чтобы выстроить отношения, где обе стороны, оба партнера чувствуют себя услышанными и принятыми. Здесь возможны глубокие разговоры и, может, примирение, если были ссоры, какие-то моменты искренности. А вот одиноким людям день может принести интересное знакомство, особенно в интеллектуальной или социальной среде. Вот, может, на какой-то курс пойдете и познакомитесь со своей второй половинкой. По здоровью Манас отвечает за психоэмоциональное состояние. Ум и тело тесно связаны, и если в голове беспорядок, тело, конечно же, отреагирует. Так что день благоприятен для психотерапии, может быть, для ведения дневника, также хорошо заниматься дыхательными и ментальными практиками. Это может быть медитация или йога. Вот следите за режимом сна, за умственной нагрузкой. Здесь важно не переутомляться. Так что подытожим, что это день для роста, для осмысленного общения и честного взгляда на себя. Используйте энергию этой руны, чтобы наладить диалог как с собой, так и с другими, с целым миром. И помните, что истинная сила в ясности, в осознанности и в коммуникации. То есть вы и мир, вы и люди. И тогда все будет очень-очень прекрасно в этот день.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
20: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелония, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами, по крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
14: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
21: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
14: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
1: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
22: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
5: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
23: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
5: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
0: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
5: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
6: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
5: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпокский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
7: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
5: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже третий год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей –